0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В среду президент Словакии Петер Пеллегрини

0: Евросоюз должен быть более дееспособным и гибким в своем функционировании. Президент Словакии Петр Пеллегрини подчеркнул важность вступления Албании в Европейский Союз. Он выразил поддержку Словакии этим усилиям. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем по случаю его визита. Последний поблагодарил Словакию за поддержку и напомнил о важности улучшения сотрудничества между странами. Как сказал Пеллегрини, европейская интеграция стран Западных Балкан важна для безопасности ЕС. Бегай согласился с этим. По его словам, без безопасности Западных Балкан безопасность Европы не гарантирована. Глава МИД Словакии Юрай Бланар резко осудил обращение с пассажирами судов, участвующих в инициативе «Глобальная флотилия Сумут», в том числе с гражданкой Словацкой Республики, которая должна была находиться на борту флотилии. Министр Бланар, по его словам, с обеспокоенностью следит за действиями израильского министра национальной безопасности Итама Бен-Гвира в отношении пассажиров упомянутой флотилии. В среду Бен-Гвир опубликовал видео, на котором запечатлены активисты на земле со связанными руками и завязанными глазами. «Я считаю такие действия неприемлемыми и противоречащими основным принципам человеческого достоинства», – заявил Бланар. Израильская сторона пока официально не подтвердила, была ли среди задержанных на борту судов с гуманитарной помощью в Газу гражданка Словакии. Европейский парламент призывает Европейскую комиссию оценить возможное серьезное нарушение основополагающих ценностей ЕС со стороны словацкого правительства, говорится в резолюции, принятой депутатами Европарламента в Страсбурге в среду. Они также выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с демократией и верховенством права в Словакии, где, по их словам, системные недостатки ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Резолюция была принята 347 голосами за и 165 против и 25 воздержавшимися. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что резолюция Европарламента не соответствует действительности и не имеет юридической силы для Словацкой Республики. Он считает эту резолюцию еще одним доказательством того, что некоторые депутаты Европарламента ошибочно принимают европейские институты за политическую платформу для прогрессивно-либеральной активности. Как отметил Бланар, у словацкого правительства другое мнение по поводу функционирования Евросоюза, миграции, СМИ или внешней политики. Однако он не считает это поводом читать Словакии лекции о демократии и верховенстве права. Вместо принятия подобных резолюций, по его мнению, Европарламент должен начать решать реальные проблемы европейских граждан, потерю конкурентоспособности, энергетические проблемы или угрозы безопасности.
1: Тема дня.
0: Три или более ставок. Для некоторых врачей это распространенная практика. Хотя в определенных случаях это необходимо, бывают ситуации, когда даже 24-часового рабочего дня недостаточно. Согласно анализу Высшего контрольно-ревизорного управления, в 2024 году 42% врачей работали одновременно у нескольких работодателей. По данным управления, работа на несколько ставок, с одной стороны, способствует обмену опытом и знаниями. С другой стороны, возникает вопрос, соответствуют ли врачи, работающие на нескольких местах одновременно, получаемой ими зарплате. Мы предали огласке случаи врача, у которого общая рабочая нагрузка составляла 288%. На бумаге один врач выполнял работу трех, но вопрос в том, так ли это на самом деле, говорит председатель Ассоциации медицинских профсоюзов Петр Висолайский. По мнению ассоциации, важно разграничить нагрузку врачей, работающих на медицинских факультетах и занимающихся обучением, а также обязательные службы амбулаторных врачей в отделениях неотложной помощи. Количество рабочих нагрузок не должно быть бременем для врача, если оно вписывается в стандартный рабочий график, считает аналитик здравоохранения Яна Ежикова. Для открытия конкурирующего с больницей амбулаторного кабинета врачу необходимо получить согласие работодателя. Дадим мы разрешение или нет, это не помешает созданию амбулатории, говорит Александр Майер, директор университетской больницы Братиславы. Высшее контрольно-ревизионное управление также видит риск в целенаправленном перенаправлении пациентов в частные клиники. Некоторые жалуются на нехватку врачей. Чаще всего за это расплачиваются государственные больницы, если врачи работают на несколько ставок. Поскольку контроль недостаточен, они уходят раньше, и после 14:00 там уже нет работающего врача, описывает ситуацию президент Ассоциации словацких больниц Игорь Прамук.

0: кто-то должен работать 8 часов, должен оперировать в больнице, а потом вдруг выясняется, что в это время у него уже открыта частная клиника, объясняет заместитель председателя парламентского комитета Словакии по здравоохранению Оскар Дворжак. Этот человек должен быть на основном месте работы, это прежде всего проблема дисциплины и контроля, считает председатель комитета Владимир Балаш. Медицинские профсоюзы предлагают публиковать имена врачей с ненормально большим количеством ставок. Они также требуют большей ответственности от компаний медицинского страхования. Поэтому Ассоциация медицинских профсоюзов предлагает ввести санкции для страховых компаний, которые пренебрегают контрольными мерами и допускают злоупотребление системой, продолжает Висолайский. Каждый врач обязан информировать своего работодателя о своих ставках. В этом случае больница и ее штатные сотрудники пользуются полной поддержкой Министерства здравоохранения, например, в вопросе внедрения электронной системы учета рабочего времени, добавляет пресс-секретарь ведомства Вероника Даничева. Министр здравоохранения Камил Шашко хотел бы ввести обязательную электронную систему учета рабочего времени к концу этого года.
1: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
2: Радио Словакия International.
1: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
0: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаки. Ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
0: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
1: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: До тогда люди на Словенску, можно, они не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
0: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
3: Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať.
0: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
1: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
3: Многие си еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
0: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
3: Словенско са зомкло, поведало си, же тото евро потребуеме, претоже это при нас выгодне.
0: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
1: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеет в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноградарства в Пезинку и в его ближайшем околе.
2: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена, в период существования Римской империи, элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пезинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
2: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-д'Ор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский Зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
2: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вина, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
2: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
2: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мы тут наивысшую сборку исторических виноградничьих лесов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена, объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций, фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не Сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В среду президент Словакии Петер Пеллегрини встретился с бывшим председателем Европейского парламента и директором фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Главной темой обсуждения стал Европейский Союз и его текущее и будущее функционирование. Пеллегрини заявил, что Словацкой Республике необходим открытый и честный диалог с европейскими партнерами по ключевым вопросам, касающимся ЕС. В то же время он подчеркнул, что Словакия хочет оставаться стабильным и ответственным партнером не только в рамках ЕС, но и в рамках НАТО. В контексте будущего ЕС они сошлись во мнении, что Евросоюз должен быть более дееспособным и гибким в своем функционировании. Президент Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул важность вступления Албании в Европейский Союз. Он выразил поддержку Словакии этим усилиям. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем по случаю его визита. Последний поблагодарил Словакию за поддержку и напомнил о важности улучшения сотрудничества между странами. Как сказал Пеллегрини, европейская интеграция стран Западных Балкан важна для безопасности ЕС. Бегай согласился с этим. По его словам, без безопасности Западных Балкан безопасность Европы не гарантирована. Глава МИД Словакии Юрай Бланар резко осудил обращение с пассажирами судов, участвующих в инициативе «Глобальная флотилия Сумут», в том числе с гражданкой Словацкой Республики, которая должна была находиться на борту флотилии. Министр Бланар, по его словам, с обеспокоенностью следит за действиями израильского министра национальной безопасности Итама Бен-Гвира в отношении пассажиров упомянутой флотилии. В среду Бен

0: Европарламента в Страсбурге в среду. Они также выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с демократией и верховенством права в Словакии, где, по их словам, системные недостатки ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Резолюция была принята 347 голосами «за» и 165 «против» и 25 «воздержавшимися». Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что резолюция Европарламента не соответствует действительности и не имеет юридической силы для Словацкой Республики. Он считает эту резолюцию еще одним доказательством того, что некоторые депутаты Европарламента ошибочно принимают европейские институты за политическую платформу для прогрессивно-либеральной активности. Как отметил Бланар, у словацкого правительства другое мнение по поводу функционирования Евросоюза, миграции, СМИ или внешней политики. Однако он не считает это поводом читать Словакии лекции о демократии и верховенстве права. Вместо принятия подобных резолюций, по его мнению, Европарламент должен начать решать реальные проблемы европейских граждан, потерю конкурентоспособности, энергетические проблемы или угрозы безопасности.
1: Тема дня.
0: Три или более ставок. Для некоторых врачей это распространенная практика. Хотя в определенных случаях это необходимо, бывают ситуации, когда даже 24-часового рабочего дня недостаточно. Согласно анализу Высшего контрольно-ревизорного управления, в 2024 году 42% врачей работали одновременно у нескольких работодателей. По данным управления, работа на несколько ставок, с одной стороны, способствует обмену опытом и знаниями. С другой стороны, возникает вопрос, соответствуют ли врачи, работающие на нескольких местах одновременно, получаемой ими зарплате. Мы предали огласке случаи врача, у которого общая рабочая нагрузка составляла 288%. На бумаге один врач выполнял работу трех, но вопрос в том, так ли это на самом деле, говорит председатель Ассоциации медицинских профсоюзов Петр Висолайский. По мнению ассоциации, важно разграничить нагрузку врачей, работающих на медицинских факультетах и занимающихся обучением, а также обязательные службы амбулаторных врачей в отделениях неотложной помощи. Количество рабочих нагрузок не должно быть бременем для врача, если оно вписывается в стандартный рабочий график, считает аналитик здравоохранения Яна Ежикова. Для открытия конкурирующего с больницей амбулаторного кабинета врачу необходимо получить согласие работодателя. Дадим мы разрешение или нет, это не помешает созданию амбулатории, говорит Александр Майер, директор университетской больницы Братиславы. Высшее контрольно-ревизионное управление также видит риск в целенаправленном перенаправлении пациентов в частные клиники. Некоторые жалуются на нехватку врачей. Чаще всего за это расплачиваются государственные больницы, если врачи работают на несколько ставок. Поскольку контроль недостаточен, они уходят раньше, и после 14:00 там уже нет работающего врача, описывает ситуацию президент Ассоциации словацких больниц Игорь Прамук. Кто-то должен работать 8 часов, должен оперировать в больнице, а потом вдруг выясняется, что в это время у него уже открыта частная клиника, объясняет заместитель председателя парламентского комитета Словакии по здравоохранению Оскар Дворжак. Этот человек должен быть на основном месте работы, это прежде всего проблема дисциплины и контроля, считает председатель комитета Владимир Балаш. Медицинские профсоюзы предлагают публиковать имена врачей с ненормально большим количеством ставок. Они также требуют большей ответственности от компаний медицинского страхования. Поэтому Ассоциация медицинских профсоюзов предлагает ввести санкции для страховых компаний, которые пренебрегают контрольными мерами и допускают злоупотребление системой, продолжает Висолайский. Каждый врач обязан информировать своего работодателя о своих ставках. В этом случае больница и ее штатные сотрудники пользуются полной поддержкой Министерства здравоохранения, например, в вопросе внедрения электронной системы учета рабочего времени, добавляет пресс-секретарь ведомства Вероника Даничева. Министр здравоохранения Камил Шашко хотел бы ввести обязательную электронную систему учета рабочего времени к концу этого года.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. а затем мы пригласим

0: друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания!
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
2: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
3: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
2: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
3: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
0: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
2: До тогда люди на Словенску, можно, они не имели некую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
3: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
2: Вятцари говорят, что это было, возможно, и выгода, потому что так-то тимово с такой
3: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
0: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
2: Многие си еще, можно, памятаем этот конверзный курс, такое вельми неокруглое число 30,126.
3: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
2: Словенско са зомкло, поведало си, же тото евро потребуеме, потому что это для нас выгодное.
3: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
0: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеют в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноградарства в Пезинку и в его ближайшем околе.
2: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена, в период существования Римской империи, элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пизинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
2: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-д'Ор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
2: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вины, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
2: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется, и только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
2: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мы тут наивечую сборку исторических виноградницких лисов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В среду президент Словакии Петер Пеллегрини встретился с бывшим председателем Европейского парламента и директором фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Главной темой обсуждения стал Европейский Союз и его текущее и будущее функционирование. Пеллегрини заявил, что Словацкой Республике необходим открытый и честный диалог с европейскими партнерами по ключевым вопросам, касающимся ЕС. В то же время он подчеркнул, что Словакия хочет оставаться стабильным и ответственным партнером не только в рамках ЕС, но и в рамках НАТО. В контексте будущего ЕС они сошлись во мнении, что Евросоюз должен быть более дееспособным и гибким в своем функционировании. Президент Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул важность вступления Албании в Европейский Союз. Он выразил поддержку Словакии этим усилиям. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем по случаю его визита. Последний поблагодарил Словакию за поддержку и напомнил о важности улучшения сотрудничества между странами. Как сказал Пеллегрини, европейская интеграция стран Западных Балкан важна для безопасности ЕС. Бегай согласился с этим. По его словам, без безопасности Западных Балкан безопасность Европы не гарантирована. Глава МИД Словакии Юрай Бланар резко осудил обращение с пассажирами судов, участвующих в инициативе «Глобальная флотилия Сумут», в том числе с гражданкой Словацкой Республики, которая должна была находиться на борту флотилии. Министр Бланар, по его словам, с обеспокоенностью следит за действиями израильского министра национальной безопасности Итама Бен-Гвира в отношении пассажиров упомянутой флотилии. В среду Бен-Гвир опубликовал видео, на котором запечатлены активисты на земле со связанными руками и завязанными глазами. Я считаю такие действия неприемлемыми и противоречащими основным принципам человеческого достоинства, заявил Бланар. Израильская сторона пока официально не подтвердила, была ли среди задержанных на борту судов с гуманитарной помощью в Газу гражданка Словакии. Европейский парламент призывает Европейскую комиссию оценить возможное серьезное нарушение основополагающих ценностей ЕС со стороны словацкого правительства, говорится в резолюции, принятой депутатами Европарламента в Страсбурге в среду. Они также выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с демократией и верховенством права в Словакии, где, по их словам, системные недостатки ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Резолюция была принята 347 голосами за и 165 против и 25 воздержавшимися. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что резолюция Европарламента не соответствует действительности и не имеет юридической силы для Словацкой Республики. Он считает эту резолюцию еще одним доказательством того, что некоторые депутаты Европарламента ошибочно принимают европейские институты за политическую платформу для прогрессивно-либеральной активности. Как отметил Бланар, у словацкого правительства другое мнение по поводу функционирования Евросоюза, миграции, СМИ или внешней политики. Однако он не считает это поводом читать Словакии лекции о демократии и верховенстве права. Вместо принятия подобных резолюций, по его мнению, Европарламент должен начать решать реальные проблемы европейских граждан, потерю конкурентоспособности, энергетические проблемы или угрозы безопасности.
0: Тема дня.

0: Нагрузка составляла 288%. На бумаге один врач выполнял работу трех, но вопрос в том, так ли это на самом деле, говорит председатель Ассоциации медицинских профсоюзов Петр Висолайский. По мнению ассоциации, важно разграничить нагрузку врачей, работающих на медицинских факультетах и занимающихся обучением, а также обязательные службы амбулаторных врачей в отделениях неотложной помощи. Количество рабочих нагрузок не должно быть бременем для врача, если оно вписывается в стандартный рабочий график, считает аналитик здравоохранения Яна Ежикова. Для открытия конкурирующего с больницей амбулаторного кабинета врачу необходимо получить согласие работодателя. Дадим мы разрешение или нет, это не помешает созданию амбулатории, говорит Александр Майер, директор университетской больницы Братиславы. Высшее контрольно-ревизионное управление также видит риск в целенаправленном перенаправлении пациентов в частные клиники. Некоторые жалуются на нехватку врачей. Чаще всего за это расплачиваются государственные больницы, если врачи работают на несколько ставок. Поскольку контроль недостаточен, они уходят раньше, и после 14:00 там уже нет работающего врача, описывает ситуацию президент Ассоциации словацких больниц Игорь Прамук. Кто-то должен работать 8 часов, должен оперировать в больнице, а потом вдруг выясняется, что в это время у него уже открыта частная клиника, объясняет заместитель председателя парламентского комитета Словакии по здравоохранению Оскар Дворжак. Этот человек должен быть на основном месте работы, это прежде всего проблема дисциплины и контроля, считает председатель комитета Владимир Балаш. Медицинские профсоюзы предлагают публиковать имена врачей с ненормально большим количеством ставок. Они также требуют большей ответственности от компаний медицинского страхования. Поэтому Ассоциация медицинских профсоюзов предлагает ввести санкции для страховых компаний, которые пренебрегают контрольными мерами и допускают злоупотребление системой, продолжает Висолайский. Каждый врач обязан информировать своего работодателя о своих ставках. В этом случае больница и ее штатные сотрудники пользуются полной поддержкой Министерства здравоохранения, например, в вопросе внедрения электронной системы учета рабочего времени, добавляет пресс-секретарь ведомства Вероника Даничева. Министр здравоохранения Камил Шашко хотел бы ввести обязательную электронную систему учета рабочего времени к концу этого года.
1: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
2: Радио Словакия International.
1: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
0: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаки. Словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
0: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение на

0: нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
1: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
2: До тогда люди на Словенску, возможно, не имели какую-то память на какую-то большую глобальную финансовую кризу.
0: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
2: Вячери говорят, что это было, возможно, же и выгода, потому что так-то тимово с такой-то кризой да лучше боевать.
0: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
1: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
2: Многие си еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
0: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
2: Словенско са зомкло, поводало си, же тото евро потребуеме, потому что это при нас выгодно.
0: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
1: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеют в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена, в период существования Римской империи, элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пезинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
1: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-д'Ор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский Зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
1: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вина, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
2: Ян Визер был назван таким человеком.
1: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
1: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мы тут наивечую сборку исторических виноградницких лисов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживать гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации, не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
1: Тато будова была исторически významným виноградническим сídlom.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупорить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В среду президент Словакии Петер Пеллегрини встретился с бывшим председателем Европейского парламента и директором фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Главной темой обсуждения стал Европейский Союз и его текущее и будущее функционирование. Пеллегрини заявил, что Словацкой Республике необходим открытый и честный диалог с европейскими партнерами по ключевым вопросам, касающимся ЕС. В то же время он подчеркнул, что Словакия хочет оставаться стабильным и ответственным партнером не только в рамках ЕС, но и в рамках НАТО. В контексте будущего ЕС они сошлись во мнении, что Евросоюз должен быть более дееспособным и гибким в своем функционировании. Президент Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул важность вступления Албании в Европейский Союз. Он выразил поддержку Словакии этим усилиям. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем по случаю его визита. Последний поблагодарил Словакию за поддержку и напомнил о важности улучшения сотрудничества между странами. Как сказал Пеллегрини, европейская интеграция стран Западных Балкан важна для безопасности ЕС. Бегай согласился с этим. По его словам, без безопасности Западных Балкан безопасность Европы не гарантирована. Глава МИД Словакии Юрай Бланар резко осудил обращение с пассажирами судов, участвующих в инициативе «Глобальная флотилия Сумут», в том числе с гражданкой Словацкой Республики, которая должна была находиться на борту флотилии. Министр Бланар, по его словам, с обеспокоенностью следит за действиями израильского министра национальной безопасности Итама Бен-Гвира в отношении пассажиров упомянутой флотилии. В среду Бен-Гвир опубликовал видео, на котором запечатлены активисты на земле со связанными руками и завязанными глазами. Я считаю такие действия неприемлемыми и противоречащими основным принципам человеческого достоинства, заявил Бланар. Израильская сторона пока официально не подтвердила, была ли среди задержанных на борту судов с гуманитарной помощью в Газу гражданка Словакии. Европейский парламент призывает Европейскую комиссию оценить возможное серьезное нарушение основополагающих ценностей ЕС со стороны словацкого правительства, говорится в резолюции, принятой депутатами Европарламента в Страсбурге в среду. Они также выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с демократией и верховенством права в Словакии, где, по их словам, системные недостатки ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Резолюция была принята 347 голосами за и 165 против и 25 воздержавшимися. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что резолюция Европарламента не соответствует действительности и не имеет юридической силы для Словацкой Республики. Он считает эту резолюцию еще одним доказательством того, что некоторые депутаты Европарламента ошибочно принимают европейские институты за политическую платформу для прогрессивно-либеральной активности. Как отметил Бланар, у словацкого правительства другое мнение по поводу функционирования Евросоюза, миграции, СМИ или внешней политики. Однако он не считает это поводом читать Словакии лекции о демократии и верховенстве права. Вместо принятия подобных резолюций, по его мнению, Европарламент должен начать решать реальные проблемы европейских граждан, потерю конкурентоспособности, энергетические проблемы или угрозы безопасности.
0: Тема дня.
1: Три или более ставок. Для некоторых врачей это распространенная практика. Хотя в определенных случаях это необходимо, бывают ситуации, когда даже 24-часового рабочего дня недостаточно. Согласно анализу Высшего контрольно-ревизорного управления, в 2024 году 42% врачей работали одновременно у нескольких работодателей. По данным управления, работа на несколько ставок, с одной стороны, способствует обмену опытом и знаниями. С другой стороны, возникает вопрос, соответствуют ли врачи, работающие на нескольких местах одновременно, получаемой ими зарплате. Мы предали огласке случаи врача, у которого общая рабочая нагрузка составляла 288%. На бумаге один врач выполнял работу трех, но вопрос в том, так ли это на самом деле, говорит председатель Ассоциации медицинских профсоюзов Петер Висолайский. По мнению ассоциации, важно разграничить нагрузку врачей, работающих на медицинских факультетах и занимающихся обучением, а также обязательные службы амбулаторных врачей в отделениях неотложной помощи. Количество рабочих нагрузок не должно быть бременем для врача, если оно вписывается в стандартный рабочий график, считает аналитик здравоохранения Яна Ежикова. Для открытия конкурирующего с больницей амбулаторного кабинета врачу необходимо получить согласие работодателя. Дадим мы разрешение или нет, это не помешает созданию амбулатории, говорит Александр Майер, директор университетской больницы Братиславы. Высшее контрольно-ревизионное управление также видит риск в целенаправленном перенаправлении пациентов в частные клиники. Некоторые жалуются на нехватку врачей. Чаще всего за это расплачиваются государственные больницы, если врачи работают на несколько ставок. Поскольку контроль недостаточен, они уходят раньше, и после 14:00 там уже нет.

0: ответственности от компании медицинского страхования. Поэтому Ассоциация медицинских профсоюзов предлагает ввести санкции для страховых компаний, которые пренебрегают контрольными мерами и допускают злоупотребление системой, продолжает Весолайский. Каждый врач обязан информировать своего работодателя о своих ставках. В этом случае больница и ее штатные сотрудники пользуются полной поддержкой Министерства здравоохранения, например, в вопросе внедрения электронной системы учета рабочего времени, добавляет пресс-секретарь ведомства Вероника Даничева. Министр здравоохранения Камил Шашко хотел бы ввести обязательную электронную систему учета рабочего времени к концу этого года.
1: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.
1: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
0: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаки. Ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
0: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
1: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: До тогда люди на Словенску, возможно, не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
0: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернеров.
3: Вяцари говорят, что это было, возможно, и выгода, потому что так-то тимово с такой touto krízou dá lepšie bojovať.
0: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились

0: под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
1: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
2: Mnohí si ešte možno pamätáme ten konverzný kurz, také veľmi neokrúhle číslo 30,126.
0: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
2: Словенско са зомкло, повидало си, же тото евро потребуеме, претоже это при нас вигодне.
0: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
1: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеют в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноградарства в Пезинку и в его ближайшем околе.
2: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена в период существования Римской империи элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пизинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
2: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-д'Ор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский Зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
2: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вины, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
2: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется, и только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
2: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мамы тут наивечую сберку исторических виноградницких лисов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь. И погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупорить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска в студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия поддержит расширение Европейского Союза за счет включения в него стран Западных Балкан, так же, как она поддержала Хорватию в ее интеграционных усилиях. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем хорватского парламента Гордоном Яндруковичем во время его официального визита в Словацкую Республику в четверг. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы энергетической безопасности. В этом контексте Пеллегрини поддержал перспективу взаимного сотрудничества в области поставок нефти по хорватскому трубопроводу «Адрия». Тот же вопрос Гордон Яндрукович обсудил на встрече с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши, который в том числе заявил, что Словакия поддерживает вступление Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития. Глава МИД Словакии Юрай Бланар прибыл в Швецию, где принимает участие во встрече в Хельсинборге министров иностранных дел стран-членов НАТО. По словам Бланара, министры обсудят развитие оборонной промышленности и ответственность за будущую безопасность европейских партнеров в рамках НАТО. Встреча проходит в рамках подготовки к предстоящему официальному саммиту Альянса в турецкой Анкаре в июле. На встрече в пятницу 22 мая министры должны обсудить в том числе ситуацию на Украине и текущие вызовы в области безопасности в Евроатлантическом регионе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена Европейского Союза без права голоса на время процесса ее интеграции в ЕС в настоящее время не видит поддержки со стороны государств-членов. Фицо говорит, что на данный момент в ЕС следует принять другие страны, а именно Черногорию, Албанию и Сербию. Эти три страны должны быть приняты в Европейский Союз как можно скорее, подчеркнул премьер-министр. Словацкая гражданка, которая вместе с другими активистами в рамках инициативы глобальной флотилии «Сумут» отправилась в сектор Газа и была задержана израильским военно-морским флотом, была депортирована в Турцию. Об этом сообщил агентству ТАСР Министерство иностранных и европейских дел Словакии. Генеральное консульство Словацкой Республики в Стамбуле активно следит за ситуацией. Его сотрудники будут находиться в аэропорту в момент депортации, готовы оказать словацкой гражданке необходимую консульскую помощь. Словацкие хоккеисты одержали четвертую победу на чемпионате мира и после четырех матчей у них 11 очков турнирной таблицы. Они убедительно обыграли Данию со счетом 5-1, продемонстрировав отличную игру с самого начала матча. Лучшим игроком словаков был признан Оливер Окуляр. Впервые с чемпионата мира 2003 года Словакия выиграла первые четыре матча на турнире. Балет Словацкого национального театра успешно выступил в Париже. Во вторник, 19 мая, он представил подборку из проекта «Fashion Ballet» в парижском театре «Le Théâtre Libre», который познакомил международную аудиторию с талантами танцоров балетной труппы первой сцены, словацких модельеров, хореографов и композиторов. Руководство Словацкого национального театра придает большое значение культурной дипломатии и высоко ценит инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры Словацкой Республики, представление нашей балетной труппы в столице европейского искусства и культуры с богатыми балетными традициями, заявила генеральный директор СНТ Зузана Тяпакова, напомнив, что балет Словацкого национального театра выступал во Франции после более чем 40-летнего перерыва.
0: Тема дня.
1: 22 мая город Тринчин, провозглашенный Европейской культурной столицей 2026 года, станет местом проведения уникального культурного события, не имеющего аналогов в Словакии. В проекте «Настройка города» принимает участие сотни исполнителей. Его концепция разработана Франтишеком Кирали и Евой Вазаровой. Петра Форнаева отвечает за драматургию. Работа над проектом длилась почти два года. В результате был подготовлен трехчасовой концерт, который объединит профессиональных музыкантов, любителей и публику. Проект поднимает важный вопрос – можно ли достичь гармонии в современном обществе, постоянно переживающем конфликты? Его авторы привлекают внимание к звукам, которые ежедневно окружают нас в городе. Первая часть мероприятия называется «Городские прелюдии». Оно проходит в центре города. Попробуйте услышать свой город по-новому. Прислушайтесь к привычным звукам, а также к тем, которые мы добавили специально для этого случая. Не ждите города, наполненного музыкой. Это не будет классический концерт. Город – это сложный организм, издающий специфические звуки, которые зависят от нашего поведения в нем, подчеркивают создатели проекта. Вторая часть программы начнется на одной из городских улиц. Здесь участники проекта исполнят два оригинальных музыкальных произведения. Первое называется «Настройка города для 300 музыкальных инструментов», созданное специально для этого случая. Второе – это интерпретация легендарного произведения американского композитора Ламонта Янга «Композиция номер 7», созданная им в 1960 году. Разные инструменты, разные исполнители, разный опыт, разный возраст, разные места, разные звуки, разные взгляды на музыку. Мы надеемся, что эти произведения будут не только красивыми, но и вдохновляющими, объяснила Петра Форнаева, рассказывая об идее проекта. Она возникла в 2020 году во время подготовки заявки Тринчи на название «Европейской культурной столицы». По словам создателей, реализация проекта в таком масштабе является исключительной, вероятно, неповторимой. Проект, в котором участвуют 300 человек, причем многие из них готовятся к нему месяцами, скорее всего, можно реализовать только раз в жизни. Это произошло только благодаря тому, что Тринчин в 2026 году является европейской культурной столицей, сказала Эва Вазарова. Мероприятие бесплатное. В день его проведения публика сможет получить карту города и программу. Главная цель проекта – нужно постараться по-новому увидеть город, услышать его звуки и ритм, почувствовать атмосферу.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. Международный день

0: International.
1: Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. Он был официально утвержден в марте 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – напомнить миру о важности здоровья растений для устойчивого будущего. В эпоху открытого мира праздник приобретает все большее значение. Люди путешествуют, перевозятся растения и растительные товары, а вместе с ними время от времени нечаянно и вредные организмы для растений. Многие из вредных организмов, раньше незнакомых с нашими природными условиями, увы, легко адаптируются к нашему климату. В рамках информационной кампании эксперты Министерства сельского хозяйства и Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний проинформировали пассажиров Братиславского аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника о рисках ввоза некоторых растений, особенно из стран третьего мира, то есть за пределами Европейского Союза. Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об этом более подробно в интервью. Во-первых, о зеленом персонаже, талисмане, который символизирует Международный день здоровья растений.
2: Этот талисман наглядно демонстрирует, что вредный организм для растений – это вовсе не привлекательные создания, а настоящие вредители, уничтожающие наши растения.
1: Многие люди, покупая растения за границей, например, во время отпуска, особенно в странах третьего мира, не задумываются о том, что, перевозя растения, они могут нарушать законодательство.
3: Почему эти третьи страны? Потому что довоз растений из третьих стран обычно не дозволен.
2: Импорт растений из стран третьего мира в большинстве случаев не разрешен, а иногда и вовсе запрещен на территории ЕС. Это связано с тем, что на эту территорию могут быть завезены вредные организмы и болезни растений, способные нанести значительный экономический ущерб. Кроме того, мы не можем в полной мере гарантировать фитосанитарный контроль за этими растениями. Иная ситуация складывается для профессиональных производителей растений, у которых есть свои процедуры импорта растений из стран третьего мира, и они сами контролируют соблюдение всех требований. А вот для нас, обычных граждан, когда мы едем куда-нибудь на отдых, особенно в страны третьего мира, нам что-то нравится, мы хотим это привезти, но именно в этом и заключается риск. Мы можем завести организмы, вредные для растений на территории ЕС.
1: А с точки зрения законодательство. Имеет ли значение, покупаем ли мы какое-нибудь растение в магазине или, скажем, на рынке?
3: В
2: странах третьего мира не имеет значения, сорвал ли человек растение где-нибудь в дикой природе, когда оно ему понравилось, или купил его на рынке или в магазине. Потому что для ввоза таких растений необходим фитосанитарный сертификат, который обычно довольно сложно получить обычному человеку. Как правило, такой сертификат могут получить представители профессиональных компаний-импортеров растений. В пределах ЕС ситуация иная. Растения находятся под фитосанитарным контролем в рамках отдельных фитосанитарных служб стран ЕС и регистрируются так называемыми фитосанитарными паспортами.
1: В ходе нашего разговора мы видим, что пассажиры сейчас поднимаются по эскалаторам в зону регистрации, и ваши сотрудники Центрального контрольно-испытательного института сельского хозяйства рассказывают им о содержании этой информационной кампании. Но у нас здесь также есть каталог, где перечислены запрещенные растения и то, что вызывает наибольшие опасения при ввозе. Сегодня много говорят о виноградной лозе.
2: Да, импорт винограда из стран третьего мира запрещен, поскольку мы являемся одной из стран, где виноградарство играет важнейшую роль. Экономический ущерб от импорта неизвестных вредных для винограда организмов, безусловно, был бы очень значительным. Но есть и другие запрещенные растения. Их полный список приведен в европейских правилах. Самые известные из них представлены в нашем каталоге. Авокадо, конечно же, запрещен к импорту, как и картофель, черемоя или популярная хурма.
1: Что произойдет, если мы, скажем, положим в багаж кусок виноградной лозы? Обнаружат ли это на таможне? Или этот список запрещенных растений является скорее попыткой заставить путешественников задуматься?
2: Не стоит рассчитывать на то, что его не обнаружат. Во время таможенного контроля вполне может случиться, что его найдут в вашей ручной клади или в багаже, сданном в аэропорту. Если у вас обнаружат запрещенное растение, оно будет конфисковано и утилизировано, а размер штрафа будет зависеть от степени нарушения и превышения лимита.

0: Такой штраф составляет по крайней мере около 300 евро.
1: Мы разговариваем с Петрой Иванковой из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов о запрете на ввоз растений из стран третьего мира. Многие вредные организмы и болезни смогли прижиться в наших природных условиях из-за изменения климата. В рамках информационной кампании, проводимой непосредственно в Братиславском аэропорту, эксперты Министерства сельского хозяйства рассказали пассажирам о запрете на ввоз растений из стран третьего мира и об исключениях. Многие пассажиры даже не знают, что они могут везти в Словакию вместе с таким растением. Петра Ванкова продолжила свой рассказ.
2: Например, сейчас вылетает рейс в Северную Македонию. Сегодня для нас очень удачный день, потому что довольно много вылетов в страны третьего мира. Так что мы действительно нашли здесь в аэропорту целевую аудиторию. Но, конечно, эта информационная кампания касается не только путешественников, которые сегодня едут в страны третьего мира. Во время любых путешествий людям необходимо помнить о необходимости соблюдать осторожность и, возможно, те виды деятельности, которые, как нам кажется, не могут быть проблематичными, на самом деле таковыми и являются. Главная цель кампании – убедить людей не привозить домой растения из отпуска, а проводить там приятные моменты.
1: Одно из мероприятий в рамках Международного дня охраны здоровья растений проходит здесь, в аэропорту. Что это за мероприятие и в чем суть всей информационной кампании? Ведь, как мы знаем, это общеевропейская кампания.
2: Сегодня отмечается Международный день охраны здоровья растений, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. И в этот день также стартует европейская информационная кампания, за которую отвечает Европейское управление по безопасности пищевых продуктов. Мы представляем его как контактный пункт европейского органа, а именно Министерство сельского хозяйства и развития сельских регионов в сотрудничестве со специалистами по растениям из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний в Братиславе. Цель состоит в том, чтобы объяснить людям в каждой стране, участвующим в этой кампании, почему важно охранять здоровье растений. Это также связано с тем, что мы должны понимать, что растения составляют 80% потребляемой нами пищи. Конечно, они очищают воздух, которым мы дышим, и очень важны для кормления скота. Потому если мы не будем охранять наши растения, мы очень быстро можем подорвать нашу продовольственную безопасность и фактически оказаться в ситуации, когда еды не хватит.
1: Томаш Талига из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний рассказал нам подробнее о том, что больше всего интересует путешественников и как они реагируют на подобную кампанию, приуроченную к Международному дню охраны здоровья растений.
3: Многие люди осведомлены по поводу данной проблематики и не привозят с собой никаких растений из отпусков в странах третьего мира. Некоторые были удивлены, что такая компания вообще существует, что чему-то подобному уделяется внимание. Однако большинство людей соблюдают европейские правила о запрете на ввоз растений из-за рубежа, хотя некоторые признались нам, что иногда привозили предметы из дикой природы, но это были скорее морские ракушки и тому подобное. Так что, например, это не касалось растений.
1: Важно отметить, что европейские правила, запрещающие импорт растений, распространяются не только на сами растения, но и на семена.
3: Да, многие вредные организмы, невидимые на этих растениях, могут быть микроскопическими по размеру и таким образом переноситься посредством них. По этой причине люди могут не знать, что вредные организмы скрываются в этих растениях. И затем, когда они внезапно попадают в Европу или Словакию, они могут закрепиться и адаптироваться к климатическим условиям, которые на данный момент существуют в Словакии.
1: Цель Международного дня охраны здоровья растений – привлечь внимание к важности здоровья растений для устойчивого будущего, продовольственной безопасности, борьбы с бедностью, защиты биоразнообразия и экономического развития. Растения обеспечивают 80% потребляемой человеком пищи и 98% кислорода, которым мы дышим. Однако ежегодно до 40% мирового урожая теряется из-за болезней и вредителей. Праздник подчеркивает принцип «единое здоровье», который признает взаимосвязь здоровья человека, животных, растений и окружающей среды. Болезни растений могут повлиять на безопасность пищи, здоровье животных и в итоге людей. Без здоровых растений невозможно победить голод, защитить окружающую среду и сохранить биоразнообразие.

0: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы сосредоточимся на проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой в Швейцарии. У словаков самый молодой состав среди всех команд, участвующих в турнире. В этой связи давайте на мгновение вернемся в январь 2024 года и вспомним, как словацкие хоккеисты второй год подряд проиграли в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров до 20 лет в дополнительном времени. На этот раз с финном со счетом 3-4. Один из лидеров той команды, Максим Штрбак, еще долгое время стоял на коленях у борта, мысленно прокручивая в голове ситуацию, произошедшую несколько секунд до пропущенного гола, когда он допустил ключевую ошибку, наивно позволив себя обойти. Капитан Адам Сикора со слезами на глазах смотрел на ликующих финнов. Для нас это отличная мотивация – однажды вернуться на чемпионат мира среди взрослых и попытаться там добиться большего, сказал тогда Сервац Петровский в послематчевом интервью, пытаясь преобразить большое разочарование в положительную надежду на будущее. Сейчас май 2026 года, и на чемпионате мира среди взрослых во Фрибурге, Швейцария, в сборную Словакии входят 7 бывших представителей команды на вышеупомянутом юниорском чемпионате двухлетней давности. Нападающие Адам Сикора, Филипп Мешар, Сервац Петровский, вратарь Адам Гаян, защитник Вильям Кмец, все эти ребята 2004 года рождения, и защитники Максим Штрбак и Лука Радивоевич, 2005 и 2007 года рождения. Спустя почти 2.5 года, когда его спросили о тогдашнем высказывании после матча, Петровский подтвердил, как трудно было смириться с поражением после такого турнира, на котором юная команда до этого момента играла блестяще. Тем приятнее, что теперь здесь снова встретилось так много тогдашних товарищей по команде, уже в составе команды взрослой сборной. Нападающий команды НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Адам Сикора выразился тоже в этом духе, что хотя время идет и карьеры игроков из команды развиваются отдельно, группа тогдашних юниоров, обладавшая большим потенциалом на успех, чем они в итоге достигли на крупном турнире, остается сплоченной и по сей день. По его словам, когда он снова увидел этих ребят, он отчетливо почувствовал самые положительные взаимные эмоции, именно потому, что они многое пережили вместе, как одна команда. Они до сих пор остаются группой, в которой поддерживают друг друга. Это чувство между ними сохранилось. Несмотря на неудачу двухлетней давности, тот турнир явно выполнил свою задачу по подготовке будущих представителей взрослой команды. Несмотря на то, что по разным причинам у Словакии на чемпионате мира в этом году не самый сильный состав команды, тренер Владимир Орсак пытается найти в этой ситуации что-то позитивное и в поисках подходящих хоккеистов для команды отдал предпочтение молодым и в основном новичкам, у которых есть шанс проявить себя и набраться опыта. Сборная Словакии одержала победу в своем первом матче на 89-м чемпионате мира Швейцарии над Норвегией со счетом 2-1. Матч проходил в высоком темпе с первых секунд, и первым серьезным препятствием для словацкой команды стало ненужное удаление за слишком большое количество игроков на льду на 6-й минуте. Однако с норвежским давлением словаки во время игры в меньшинстве справились, в основном благодаря безупречному Самуэлу Главою на воротах. Сразу же после того, как закончилось удаление, Кристиан Поспишил получил отличный пас на синей линии от своего брата Мартина Поспишила из оборонительной зоны, сумел оторваться от норвежских защитников и хладнокровно отправил шайбу в верхний угол ворот с Тобиасом Норманом.
1: Кристиан Поспишил, шанс, гол! Кристиан Поспишил по фамозной прировке брата Мартина.
0: После матчевого интервью для словацкого радио Кристиан Поспишил прокомментировал свой гол. Сразу после забитого гола, когда я сел на скамейку запасных, я вспомнил, как 15 лет назад мой брат ежедневно пасовал мне шайбу перед нашим домом в жилом квартале. Я должен очередной раз похвалить Мартина. Он показал сегодня, почему играет в североамериканской НХЛ. У него очень высокий уровень мастерства игры. В матче против Норвегии мечта братьев Поспишилов сбылась. Они вместе вышли на лед в национальной форме на чемпионате мира и даже забили важный гол для команды сразу во время общей премьеры. Однако, как добавил старший брат Кристиан, суть их игры заключается вовсе не в индивидуальном успехе каждого из них.
2: Мы с братом сказали друг другу, что здесь играем не только мы вдвоем, а вся команда. И самое главное – это играть именно за всю команду, а не просто думать о том, играем ли мы вместе на льду или нет. Мы должны показать командный дух, если хотим добиться успеха на этом турнире.
0: После того, как норвежец Тоблар сравнял счет в конце второго периода, словаки начали третий период с тактическими изменениями в составе. Оливера Окульяра, самого результативного игрока матчей плей-офф чемпионата Швеции этого года, в первом звене заменил Мартин Фашко Рудаш. Терпеливая игра словаков наконец принесла свои плоды на 49-й минуте. Защитник Мислав Росандич сделал великолепную передачу из своей зоны на Адама Ришку на атакующей синей линии, который в одно касание передал шайбу капитану Мареку Гривику перед пустыми воротами, и тот спокойно отправил шайбу в ворота. Таким образом, словацкой команде удалось одержать эту крайне трудную победу у вовсе непростого соперника.
2: Во втором матче турнира Словакия одержали, как говорится, обязательную победу по предварительным расчетам над сборной Италии под руководством выдающегося финского тренера-легенды Яалонена. Молодой защитник Йозеф Вильям Кмец и нападающий Оливер Окуляр, чемпион Швеции этого сезона в составе команды Шелефтео, забили свои первые голы на чемпионате мира. Кроме них, как и в первом матче, отличились Марк Гривик, вновь после передачи Росандича, и Кристиан Поспишил, которому снова отдавал пас брат Мартин. Главным открытием матча для словацких болельщиков стал, в частности, автор победного гола Вильям Кмец. Если у зрителей во время матча с Италией возникло ощущение, что он часто появлялся на льду, то это было не просто ощущение. Наградой за его дебютное выступление стало то, что он стал вторым по частоте использования защитником Словакии, проведя на льду 19 минут и 57 секунд. Дебют Кмеца на чемпионате мира также стал его дебютом в основном составе национальной сборной. Он подарил зрителям много ярких моментов, благодаря чему его выступление заслуживает в основном оптимистичной оценки. В интервью для словацкого радио он прокомментировал забитый им гол в ворота Италии. Я попытался быстро бросить шайбу в верхний угол, когда вратарь был немного низко, хотя у меня не было времени поднять голову, и я не попал идеально, однако шайба от вратаря удачно отскочила на мою клюшку, и во второй раз мне уже удалось забить. Это потрясающее чувство. Я очень благодарен за то, что смог забить, и, конечно же, отпраздновать победу с нашими болельщиками, которые в большом количестве приехали в Швейцарию. Это было невероятное ощущение. Словацкая национальная хоккейная сборная потеряла свою 100% успешность в матче на проходящем чемпионате мира в третьем матче. Команда тренера Владимира Орсага все-таки обыграла словенцев со счетом 5-4 в группе «Б» во Фрибурге. Однако на этот раз для этого им потребовалась серия буллитов. Победа над Словенией со счетом 5-4 в серии буллитов немного разочаровала большинство словацких болельщиков, поскольку хоккеисты неосторожно упустили третье очко, набрав только 2 из-за пассивной игры в третьем периоде. Однако, если попытаться найти позитивные моменты в матче, то одним из самых важных было выступление Филиппа Мешара. 22-летний нападающий сначала забил гол на 3-2 во втором периоде.
3: Шарца удержал на пуку. И острого гол!
2: Такой удачный момент в матче был нужен именно Филиппу Мешару. После драфта НХЛ 2022 года имя Филиппа Мешара часто ассоциировалось с Юраем Славковским, поскольку Монреаль выбрал обоих в первом раунде. Они постоянно были вместе на первом тренировочном сборе, их товарищи по команде даже придумали им общее прозвище «Бэтмен и Робин». В то время как Славковский тогда добился успеха и сейчас является одним из лидеров Монреаля, Мешард пока играет в низшей лиге АХЛ. Теперь, спустя долгое время, у обоих был один и тот же знаменательный день. Утром словацкие болельщики радовались выходу Славковского и его команды «Монреаль Канадиенс» в финал Восточной конференции в битве за заветный Кубок Стэнли. А вечером Мешар порадовал их победным голом в серии буллитов в матче против Словении.
3: Мешар versus Horak. Филипп Мешар подтвердил наше сегодняшнее победство.
2: Мешар мог быть доволен индивидуальной игрой, но с точки зрения команды она была далека от идеала. У словаков было много шансов забить больше голов, однако они не смогли реализовать свое преимущество и испытывали трудности в третьем периоде. Несмотря на это, игроки и тренер подчеркнули, что матч завершился победой, хотя и с приобретением 2 очков, а не 3 в турнирной таблице. По-настоящему сложные матчи с гораздо более сильными соперниками у словаков еще впереди. Самый популярный в Словакии вид спорта в прошлом подарил болельщикам множество прекрасных и незабываемых эмоций. И, как говорится, спорт действительно непредсказуем. Поэтому, как бы ни закончился турнир, мы будем болеть до самого конца. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутя».
4: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
5: Tak ako každé ráno molím sa pred zrkadlom, žiletkou bakelite šermujem celko hrabro.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия поддержит расширение Европейского Союза за счет включения в него стран Западных Балкан, так же, как она поддержала Хорватию в ее интеграционных усилиях. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем хорватского парламента Гордоном Яндроковичем во время его официального визита в Словацкую республику в четверг. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы энергетической безопасности. В этом контексте Пеллегрини поддержал перспективу взаимного сотрудничества в области поставок нефти по хорватскому трубопроводу «Адрия». Тот же вопрос Гордон Яндрокович обсудил на встрече с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши, который в том числе заявил, что Словакия поддерживает вступление Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития. Глава МИД Словакии Юрай Бланар прибыл в Швецию, где принимает участие во встрече в Хельсинборге министров иностранных дел стран-членов НАТО. По словам Бланара, министры обсудят развитие оборонной промышленности и ответственность за будущую безопасность европейских партнеров в рамках НАТО. Встреча проходит в рамках подготовки к предстоящему официальному саммиту Альянса в турецкой Анкаре в июле. На встрече в пятницу 22 мая министры должны обсудить в том числе ситуацию на Украине и текущие вызовы в области безопасности в евроатлантическом регионе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена Европейского Союза без права голоса на время процесса ее интеграции в ЕС в настоящее время не видит поддержки со стороны государств-членов. Фицо говорит, что на данный момент в ЕС следует принять другие страны, а именно Черногорию, Албанию и Сербию. Эти три страны должны быть приняты в Европейский Союз как можно скорее, подчеркнул премьер-министр. Словацкая гражданка, которая вместе с другими активистами в рамках инициативы глобальной флотилии «Сумут» отправилась в сектор Газа и была задержана израильским военно-морским флотом, была депортирована в Турцию. Об этом сообщил агентству ТАСР Министерство иностранных и европейских дел Словакии. Генеральное консульство Словацкой Республики в Стамбуле активно следит за ситуацией. Его сотрудники будут находиться в аэропорту в момент депортации, готовы оказать словацкой гражданке необходимую консульскую помощь. Словацкие хоккеисты одержали четвертую победу на чемпионате мира и после четырех матчей у них 11 очков турнирной таблицы. Они убедительно обыграли Данию со счетом 5-1, продемонстрировав отличную игру с самого начала матча. Лучшим игроком словаков был признан Оливер Окуляр. Впервые с чемпионата мира 2003 года Словакия выиграла первые четыре матча на турнире. Балет Словацкого национального театра успешно выступил в Париже. Во вторник, 19 мая, он представил подборку из проекта «Фэшн-балет» в парижском театре «Le Théâtre Libre», который познакомил международную аудиторию с талантами танцоров балетной труппы первой сцены, словацких модельеров, хореографов и композиторов. Руководство Словацкого национального театра придает большое значение культурной дипломатии и высоко ценит инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры Словацкой Республики, представление нашей балетной труппы в столице европейского искусства и культуры с богатыми балетными традициями, заявила генеральный директор СНТ Зузана Тяпакова, напомнив, что балет Словацкого национального театра выступал во Франции после более чем 40-летнего перерыва.
0: Тема дня.
1: 22 мая город Тринчин, провозглашенный Европейской культурной столицей 2026 года, станет местом проведения уникального культурного события, не имеющего аналогов в Словакии. В проекте «Настройка города» принимает участие сотни исполнителей. Его концепция разработана Франтишеком Кирали и Евой Вазаровой. Петра Форнаева отвечает за драматургию. Работа над проектом длилась почти два года. В результате был подготовлен трехчасовой концерт, который объединит профессиональных музыкантов, любителей и публику. Проект поднимает важный вопрос – можно ли достичь гармонии в современном обществе, постоянно переживающем конфликты? Его авторы привлекают внимание к звукам, которые ежедневно окружают нас в городе. Первая часть мероприятия называется «Городские прелюдии». Оно проходит в центре города. Попробуйте услышать свой город по-новому. Прислушайтесь к привычным звукам, а также к тем, которые мы добавили специально для этого случая. Не ждите города, наполненного музыкой. Это не будет классический концерт. Город – это сложный организм, издающий специфические звуки, которые зависят от нашего поведения в нем, подчеркивают создатели проекта. Вторая часть программы начнется на одной из городских улиц. Здесь участники проекта исполнят два оригинальных музыкальных произведения. Первое называется «Настройка города для 300 музыкальных инструментов», созданное специально для этого случая. Второе – это интерпретация легендарного произведения американского композитора Ламонта Янга «Композиция номер 7», созданная им в 1960 году. Разные инструменты, разные исполнители, разный опыт, разный возраст, разные места, разные звуки, разные взгляды на музыку. Мы надеемся, что эти произведения будут не только красивыми, но и вдохновляющими, объяснила Петра Форнаева, рассказывая об идее проекта. Она возникла в 2020 году во время подготовки заявки Тринчи на название «Европейской культурной столицы». По словам создателей, реализация проекта в таком масштабе является исключительной и, вероятно, неповторимой. Проект, в котором участвуют 300 человек, причем многие из них готовятся к нему месяцами, скорее всего, можно реализовать только раз в жизни. Это произошло только благодаря тому, что Тринчин в 2026 году является европейской культурной столицей, сказала Эва Вазарова. Мероприятие бесплатное. В день его проведения публика сможет получить карту города и программу. Главная цель проекта – нужно постараться по-новому увидеть город, услышать его звуки и ритм, почувствовать атмосферу.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. В нашем первом сюжете Петра Манкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об информационной кампании, посвященной этой теме и проводимой для пассажиров в Братиславском аэропорту. В спортивной рубрике мы расскажем об успешных выступлениях словацких хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много увлекательного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. Он был официально утвержден в марте 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – напомнить миру о важности здоровья растений для устойчивого будущего. В эпоху открытого мира праздник приобретает все большее значение. Люди путешествуют, перевозятся растения и растительные товары, а вместе с ними время от времени нечаянно и вредные организмы.

0: талисмане, который символизирует Международный день здоровья растений.
1: Этот талисман наглядно демонстрирует, что вредный организм для растений – это вовсе не привлекательные создания, а настоящие вредители, уничтожающие наши растения.
0: Многие люди, покупая растения за границей, например, во время отпуска, особенно в странах третьего мира, не задумываются о том, что, перевозя растения, они могут нарушать законодательство.
2: Prečo tie tretie krajiny? Pretože dovoz rastlín z tretích krajín väčšinou nie je dovolený.
1: Импорт растений из стран третьего мира в большинстве случаев не разрешен, а иногда и вовсе запрещен на территории ЕС. Это связано с тем, что на эту территорию могут быть завезены вредные организмы и болезни растений, способные нанести значительный экономический ущерб. Кроме того, мы не можем в полной мере гарантировать фитосанитарный контроль за этими растениями. Иная ситуация складывается для профессиональных производителей растений, у которых есть свои процедуры импорта растений из стран третьего мира, и они сами контролируют соблюдение всех требований. А вот для нас, обычных граждан, когда мы едем куда-нибудь на отдых, особенно в страны третьего мира, нам что-то нравится, мы хотим это привезти, но именно в этом и заключается риск. Мы можем завести организмы, вредные для растений на территории ЕС.
0: А с точки зрения законодательство. Имеет ли значение, покупаем ли мы какое-нибудь растение в магазине или, скажем, на рынке?
2: В
1: странах третьего мира не имеет значения, сорвал ли человек растение где-нибудь в дикой природе, когда оно ему понравилось, или купил его на рынке или в магазине. Потому что для ввоза таких растений необходим фитосанитарный сертификат, который обычно довольно сложно получить обычному человеку. Как правило, такой сертификат могут получить представители профессиональных компаний-импортеров растений. В пределах ЕС ситуация иная. Растения находятся под фитосанитарным контролем в рамках отдельных фитосанитарных служб стран ЕС и регистрируются так называемыми фитосанитарными паспортами.
0: В ходе нашего разговора мы видим, что пассажиры сейчас поднимаются по эскалаторам в зону регистрации, и ваши сотрудники Центрального контрольно-испытательного института сельского хозяйства рассказывают им о содержании этой информационной кампании. Но у нас здесь также есть каталог, где перечислены запрещенные растения и то, что вызывает наибольшие опасения при ввозе. Сегодня много говорят о виноградной лозе.
1: Да, импорт винограда из стран третьего мира запрещен, поскольку мы являемся одной из стран, где виноградарство играет важнейшую роль. Экономический ущерб от импорта неизвестных вредных для винограда организмов, безусловно, был бы очень значительным. Но есть и другие запрещенные растения. Их полный список приведен в европейских правилах. Самые известные из них представлены в нашем каталоге. Авокадо, конечно же, запрещен к импорту, как и картофель, черемоя или популярная хурма.
0: Что произойдет, если мы, скажем, положим в багаж кусок виноградной лозы? Обнаружат ли это на таможне? Или этот список запрещенных растений является скорее попыткой заставить путешественников задуматься?
1: Не стоит рассчитывать на то, что его не обнаружат. Во время таможенного контроля вполне может случиться, что его найдут в вашей ручной клади или в багаже, сданном в аэропорту. Если у вас обнаружат запрещенное растение, оно будет конфисковано и утилизировано, а размер штрафа будет зависеть от степени нарушения и превышения лимита. Такой штраф составляет по крайней мере около 300 евро.
0: Мы разговариваем с Петрой Иванковой из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов о запрете на ввоз растений из стран третьего мира. Многие вредные организмы и болезни смогли прижиться в наших природных условиях из-за изменения климата. В рамках информационной кампании, проводимой непосредственно в Братиславском аэропорту, эксперты Министерства сельского хозяйства рассказали пассажирам о запрете на ввоз растений из стран третьего мира и об исключениях. Многие пассажиры даже не знают, что они могут везти в Словакию вместе с таким растением. Петра Иванкова продолжила свой рассказ.
2: Teraz napríklad budeme mať odlet o chvíľu do Severného Macedónska.
1: Например, сейчас вылетает рейс в Северную Македонию. Сегодня для нас очень удачный день, потому что довольно много вылетов в страны третьего мира. Так что мы действительно нашли здесь в аэропорту целевую аудиторию. Но, конечно, эта информационная кампания касается не только путешественников, которые сегодня едут в страны третьего мира. Во время любых путешествий людям необходимо

0: помнить о необходимости соблюдать осторожность и, возможно, те виды деятельности, которые, как нам кажется, не могут быть проблематичными, на самом деле таковыми и являются. Главная цель компании – убедить людей не привозить домой растения из отпуска, а проводить там приятные моменты.
1: Одно из мероприятий в рамках Международного дня охраны здоровья растений проходит здесь, в аэропорту. Что это за мероприятие и в чем суть всей информационной кампании? Ведь, как мы знаем, это общеевропейская кампания.
2: Сегодня отмечается Международный день охраны здоровья растений, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. И в этот день также стартует Европейская информационная кампания, за которую отвечает Европейское управление по безопасности пищевых продуктов. Мы представляем его как контактный пункт европейского органа, а именно Министерство сельского хозяйства и развития сельских регионов в сотрудничестве со специалистами по растениям из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний в Братиславе. Цель состоит в том, чтобы объяснить людям в каждой стране, участвующим в этой кампании, почему важно охранять здоровье растений. Это также связано с тем, что мы должны понимать, что растения составляют 80% потребляемой нами пищи. Конечно, они очищают воздух, которым мы дышим, и очень важны для кормления скота. Потому если мы не будем охранять наши растения, мы очень быстро можем подорвать нашу продовольственную безопасность и фактически оказаться в ситуации, когда еды не хватит.
1: Томаш Талига из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний рассказал нам подробнее о том, что больше всего интересует путешественников и как они реагируют на подобную кампанию, приуроченную к Международному дню охраны здоровья растений.
3: Многие люди осведомлены по поводу данной проблематики и не привозят с собой никаких растений из отпусков в странах третьего мира. Некоторые были удивлены, что такая компания вообще существует, что чему-то подобному уделяется внимание. Однако большинство людей соблюдают европейские правила о запрете на ввоз растений из-за рубежа, хотя некоторые признались нам, что иногда привозили предметы из дикой природы, но это были скорее морские ракушки и тому подобное. Так что, например, это не касалось растений.
1: Важно отметить, что европейские правила, запрещающие импорт растений, распространяются не только на сами растения, но и на семена.
3: Да, многие вредные организмы, невидимые на этих растениях, могут быть микроскопическими по размеру и таким образом переноситься посредством них. По этой причине люди могут не знать, что вредные организмы скрываются в этих растениях. И затем, когда они внезапно попадают в Европу или Словакию, они могут закрепиться и адаптироваться к климатическим условиям, которые на данный момент существуют в Словакии.
1: Цель Международного дня охраны здоровья растений – привлечь внимание к важности здоровья растений для устойчивого будущего, продовольственной безопасности, борьбы с бедностью, защиты биоразнообразия и экономического развития. Растения обеспечивают 80% потребляемой человеком пищи и 98% кислорода, которым мы дышим. Однако ежегодно до 40% мирового урожая теряется из-за болезней и вредителей. Праздник подчеркивает принцип «единое здоровье», который признает взаимосвязь здоровья человека, животных, растений и окружающей среды. Болезни растений могут повлиять на безопасность пищи, здоровье животных и в итоге людей. Без здоровых растений невозможно победить голод, защитить окружающую среду и сохранить биоразнообразие.

0: Спорт. Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы сосредоточимся на проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой в Швейцарии. У словаков самый молодой состав среди всех команд, участвующих в турнире. В этой связи давайте на мгновение вернемся в январь 2024 года и вспомним, как словацкие хоккеисты второй год подряд проиграли в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров до 20 лет в дополнительном времени. На этот раз финнам со счетом 3-4. Один из лидеров той команды, Максим Штербак, еще долгое время стоял на коленях у борта, мысленно прокручивая в голове ситуацию, произошедшую несколько секунд до пропущенного гола, когда он допустил ключевую ошибку, наивно позволив себя обойти. Капитан Адам Сикора со слезами на глазах смотрел на ликующих финнов. «Для нас это отличная мотивация – однажды вернуться на чемпионат мира среди взрослых и попытаться там добиться большего», – сказал тогда Сервац Петровский в послематчевом интервью, пытаясь преобразить большое разочарование в положительную надежду на будущее. Сейчас май 2026 года, и на чемпионате мира среди взрослых во Фрибурге, Швейцария, в сборную Словакии входят 7 бывших представителей команды на вышеупомянутом юниорском чемпионате двухлетней давности. Нападающие Адам Сикора, Филипп Мешар, Сервац Петровский, вратарь Адам Гаян, защитник Вильям Кмец, все эти ребята 2004 года рождения, и защитники Максим Штербак и Лука Радивоевич, 2005 и 2007 года рождения. Спустя почти 2,5 года, когда его спросили о тогдашнем высказывании после матча, Петровский подтвердил, как трудно было смириться с поражением после такого турнира, на котором юная команда до этого момента играла блестяще. Тем приятнее, что теперь здесь снова встретилось так много тогдашних товарищей по команде, уже в составе команды взрослой сборной. Нападающий команды НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Адам Сикора выразился тоже в этом духе, что хотя время идет и карьеры игроков из команды развиваются отдельно, группа тогдашних юниоров, обладавшая большим потенциалом на успех, чем они в итоге достигли на крупном турнире, остается сплоченной и по сей день. По его словам, когда он снова увидел этих ребят, он отчетливо почувствовал самые положительные взаимные эмоции, именно потому, что они многое пережили вместе как одна команда. Они до сих пор остаются группой, в которой поддерживают друг друга. Это чувство между ними сохранилось. Несмотря на неудачу двухлетней давности, тот турнир явно выполнил свою задачу по подготовке будущих представителей взрослой команды. Несмотря на то, что по разным причинам у Словакии на чемпионате мира в этом году не самый сильный состав команды, тренер Владимир Орсак пытается найти в этой ситуации что-то позитивное и в поисках подходящих хоккеистов для команды отдал предпочтение молодым и в основном новичкам, у которых есть шанс проявить себя и набраться опыта. Сборная Словакии одержала победу в своем первом матче на 89-м чемпионате мира Швейцарии над Норвегией со счетом 2-1. Матч проходил в высоком темпе с первых секунд, и первым серьезным препятствием для словацкой команды стало ненужное удаление за слишком большое количество игроков на льду на 6-й минуте. Однако с норвежским давлением словаки во время игры в меньшинстве справились, в основном благодаря безупречному Самуэлу Главою на воротах. Сразу же после того, как закончилось удаление, Кристиан Поспишил получил отличный пас на синей линии от своего брата Мартина Поспишила из оборонительной зоны, сумел оторваться от норвежских защитников и хладнокровно отправил шайбу в верхний угол ворот с Тобиасом Норманом.
1: Кристиан Поспишил, шанс, гол! Кристиан Поспишил по фамозной прировке брата Мартина.
0: После матчевого интервью для словацкого радио Кристиан Поспишил прокомментировал свой гол. Сразу после забитого гола, когда я сел на скамейку запасных, я вспомнил, как 15 лет назад мой брат ежедневно пасовал мне шайбу перед нашим домом в жилом квартале. Я должен очередной раз похвалить Мартина. Он показал сегодня, почему играет в североамериканской НХЛ. У него очень высокий уровень мастерства игры. В матче против Норвегии мечта братьев Поспишилов сбылась. Они вместе вышли на лед в национальной форме на чемпионате мира и даже забили важный гол для команды сразу во время общей премьеры. Однако, как добавил старший брат Кристиан, суть их игры заключается вовсе не в индивидуальном успехе каждого из них. Мы с братом сказали друг другу, что здесь играем не только мы вдвоем, а вся команда. И самое главное – это играть именно за всю команду, а не просто думать о том, играем ли мы вместе на льду или нет. Мы должны показать командный дух, если хотим добиться успеха на этом турнире. После того, как норвежец Тоблар сравнял счет в конце второго периода, словаки начали третий период с тактическими изменениями в составе. Оливер Аукульяра, самого результативного игрока матчей плей-офф чемпионата Швеции этого года, в первом звене заменил Мартин Фашко-Рудаш. Терпеливая игра словаков наконец принесла свои плоды на 49-й минуте. Защитник Мислав Росандич сделал великолепную передачу из своей зоны на Адама Лишку на атакующей синей линии, который в одно касание передал шайбу капитану Мареку Гривику перед пустыми воротами, и тот спокойно отправил шайбу в ворота. Таким образом, словацкой команде удалось одержать эту крайне трудную победу у вовсе непростого соперника. Во втором матче турнира словаки одержали, как говорится, обязательную победу по предварительным расчетам над сборной Италии под руководством выдающегося финского тренера-легенды Яалонена. Молодой защитник Йозеф Вильям Кмец и нападающий Оливер Окуляр, чемпион Швеции этого сезона в составе команды Шелефтео, забили свои первые голы на чемпионате мира. Кроме них, как и в первом матче, отличились Марк Гривик, вновь после передачи Росандича, и Кристиан Поспишил, которому снова отдавал пас брат Мартин. Главным открытием матча для словацких болельщиков стал, в частности, автор победного гола Вильям Кмец. Если у зрителей во время матча с Италией возникло ощущение, что он часто появлялся на льду, то это было не просто ощущение. Наградой за его дебютное выступление стало то, что он стал вторым по частоте использования защитником Словакии, проведя на льду 19 минут и 57 секунд. Дебют Кмеца на чемпионате мира также стал его дебютом в основном составе национальной сборной. Он подарил зрителям много ярких моментов, благодаря чему его выступление заслуживает в основном оптимистичной оценки. В интервью для словацкого радио он прокомментировал забитый им гол в ворота Италии. «Я попытался быстро бросить шайбу в верхний угол, когда вратарь был немного низко, хотя у меня не было времени поднять голову, и я не попал идеально, однако шайба от вратаря удачно отскочила на мою клюшку, и во второй раз мне уже удалось забить. Это потрясающее чувство. Я очень благодарен за то, что смог забить, и, конечно же, отпраздновать победу с нашими болельщиками, которые в большом количестве приехали в Швейцарию. Это было невероятное ощущение». Словацкая национальная хоккейная сборная потеряла свою 100% успешность в матче на проходящем чемпионате мира в третьем матче. Команда тренера Владимира Орсага все-таки обыграла словенцев со счетом 5-4 в группе «Б» во Фрибурге. Однако на этот раз для этого им потребовалась серия буллитов. Победа над Словенией со счетом 5-4 в серии буллитов немного разочаровала большинство словацких болельщиков, поскольку хоккеисты неосторожно упустили третье очко, набрав только 2 из-за пассивной игры в третьем периоде. Однако, если попытаться найти позитивные моменты в матче, то одним из самых важных было выступление Филиппа Мешара. 22-летний нападающий сначала забил гол на 3-2 во втором периоде.
2: Шарца удержал на пуку. И острова гол!
0: Такой удачный момент в матче был нужен именно Филиппу Мешару. После драфта НХЛ 2022 года имя Филиппа Мешара часто ассоциировалось с Юраем Славковским, поскольку Монреаль выбрал обоих в первом раунде. Они постоянно были вместе на первом тренировочном сборе, их товарищи по команде даже придумали им общее прозвище «Бэтмен и Робин». В то время как Славковский тогда добился успеха и сейчас является одним из лидеров Монреаля, Мешар пока играет в низшей лиге АХЛ. Теперь, спустя долгое время, у обоих был один и тот же знаменательный день. Утром словацкие болельщики радовались выходу Славковского и его команды «Монреаль Канадиенс» в финал Восточной конференции в битве за заветный Кубок Стэнли. А вечером Мешар порадовал их победным голом в серии буллитов в матче против Словении.
2: Мешар versus Horak.
0: Мешар мог быть доволен индивидуальной игрой, но с точки зрения команды она была далека от идеала. У словаков было много шансов забить больше голов, однако они не смогли реализовать свое преимущество и испытывали трудности в третьем периоде. Несмотря на это, игроки и тренер подчеркнули, что матч завершился победой, хотя и с приобретением 2 очков, а не 3 в турнирной таблице. По-настоящему сложные матчи с гораздо более сильными соперниками у словаков еще впереди. Самый популярный в Словакии вид спорта в прошлом подарил болельщикам множество прекрасных и незабываемых эмоций. И, как говорится, спорт действительно непредсказуем. Поэтому, как бы ни закончился турнир, мы будем болеть до самого конца. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутя».
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.ru. sport.sk.
4: Tak ako každé ráno volím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celkom hrabro.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия поддержит расширение Европейского Союза за счет включения в него стран Западных Балкан, так же, как она поддержала Хорватию в ее интеграционных усилиях. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем хорватского парламента Гордоном Яндроковичем во время его официального визита в Словацкую Республику в четверг. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы энергетической безопасности. В этом контексте Пеллегрини поддержал перспективу взаимного сотрудничества в области поставок нефти по хорватскому трубопроводу «Адрия». Тот же вопрос Гордон Яндрокович обсудил на встрече с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши, который в том числе заявил, что Словакия поддерживает вступление Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития. Глава МИД Словакии Юрай Бланар прибыл в Швецию, где принимает участие во встрече в Хельсинборге министров иностранных дел стран-членов НАТО. По словам Бланара, министры обсудят развитие оборонной промышленности и ответственность за будущую безопасность европейских партнеров в рамках НАТО. Встреча проходит в рамках подготовки к предстоящему официальному саммиту Альянса в турецкой Анкаре в июле. На встрече в пятницу 22 мая министры должны обсудить в том числе ситуацию на Украине и текущие вызовы в области безопасности в Евроатлантическом регионе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена Европейского Союза без права голоса на время процесса ее интеграции в ЕС в настоящее время не видит поддержки со стороны государств-членов. Фицо говорит, что на данный момент в ЕС следует принять другие страны, а именно Черногорию, Албанию и Сербию. Эти три страны должны быть приняты в Европейский Союз как можно скорее, подчеркнул премьер-министр. Словацкая гражданка, которая вместе с другими активистами в рамках инициативы глобальной флотилии «Сумут» отправилась в сектор Газа и была задержана израильским военно-морским флотом, была депортирована в Турцию. Об этом сообщил агентству ТАСР Министерство иностранных и европейских дел Словакии. Генеральное консульство Словацкой Республики в Стамбуле активно следит за ситуацией. Его сотрудники будут находиться в аэропорту в момент депортации, готовы оказать словацкой гражданке необходимую консульскую помощь. Словацкие хоккеисты одержали четвертую победу на чемпионате мира и после четырех матчей у них 11 очков турнирной таблицы. Они убедительно обыграли Данию со счетом 5-1, продемонстрировав отличную игру с самого начала матча. Лучшим игроком словаков был признан Оливер Окуляр. Впервые с чемпионата мира 2003 года Словакия выиграла первые четыре матча на турнире. Балет Словацкого национального театра успешно выступил в Париже. Во вторник, 19 мая, он представил подборку из проекта «Фэшн-балет» в парижском театре «Le Théâtre Libre», который познакомил международную аудиторию с талантами танцоров балетной труппы первой сцены, словацких модельеров, хореографов и композиторов. Руководство Словацкого национального театра придает большое значение культурной дипломатии и высоко ценит инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры Словацкой Республики, представление нашей балетной труппы в столице европейского искусства и культуры с богатыми балетными традициями, заявила генеральный директор СНТ Зузана Тяпакова, напомнив, что балет Словацкого национального театра выступал во Франции после более чем 40-летнего перерыва.
0: Тема дня.
1: 22 мая город Тринчин, провозглашенный Европейской культурной столицей 2026 года, станет местом проведения уникального культурного события, не имеющего аналогов в Словакии. В проекте «Настройка города» принимает участие сотни исполнителей. Его концепция разработана Франтишеком Кирали и Евой Вазаровой. Петра Форнаева отвечает за драматургию. Работа над проектом длилась почти два года. В результате был подготовлен трехчасовой концерт, который объединит профессиональных музыкантов, любителей и публику. Проект поднимает важный вопрос – можно ли достичь гармонии в современном обществе, постоянно переживающем конфликты? Его авторы привлекают внимание к звукам, которые ежедневно окружают нас в городе. Первая часть мероприятия называется «Городские прелюдии». Оно проходит в центре города. Попробуйте услышать свой город по-новому. Прислушайтесь к привычным звукам, а также к тем, которые мы добавили специально для этого случая. Не ждите города, наполненного музыкой. Это не будет классический концерт. Город – это сложный организм, издающий специфические звуки, которые зависят от нашего поведения в нем, подчеркивают создатели проекта. Вторая часть программы начнется на одной из городских улиц. Здесь участники проекта исполнят два оригинальных музыкальных произведения. Первое называется «Настройка города для 300 музыкальных инструментов», созданное специально для этого случая. Второе – это интерпретация легендарного произведения американского композитора Ламонта Янга «Композиция номер 7», созданная им в 1960 году. Разные инструменты, разные исполнители, разный опыт, разный возраст, разные места, разные звуки, разные взгляды на музыку. Мы надеемся, что эти произведения будут не только красивыми, но и вдохновляющими, объяснила Петра Форнаева, рассказывая об идее проекта. Она возникла в 2020 году во время подготовки заявки Тринчи на название «Европейской культурной столицы». По словам создателей, реализация проекта в таком масштабе является исключительной, вероятно, неповторимой. Проект, в котором участвуют 300 человек, причем многие из них готовятся к нему месяцами, скорее всего, можно реализовать только раз в жизни. Это произошло только благодаря тому, что Тринчин в 2026 году является европейской культурной столицей, сказала Эва Вазарова. Мероприятие бесплатное. В день его проведения публика сможет получить карту города и программу. Главная цель проекта – нужно постараться по-новому увидеть город, услышать его звуки и ритм, почувствовать атмосферу.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. В нашем первом сюжете Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об информационной кампании, посвященной этой теме и проводимой для пассажиров в Братиславском аэропорту. В спортивной рубрике мы расскажем об успешных выступлениях словацких хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много увлекательного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. Он был официально утвержден в марте 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – напомнить миру о важности здоровья растений для устойчивого будущего. В эпоху открытого мира праздник приобретает все большее значение. Люди путешествуют, перевозятся растения и растительные товары, а вместе с ними время от времени нечаянно и вредные организмы для растений. Многие из вредных организмов, раньше незнакомых с нашими природными условиями, увы, легко адаптируются к нашему климату. В рамках информационной кампании эксперты Министерства сельского хозяйства и Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний проинформировали пассажиров Братиславского аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника о рисках ввоза некоторых растений, особенно из стран третьего мира, то есть за пределами Европейского Союза. Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об этом более подробно в интервью. Во-первых, о зеленом персонаже, талисмане, который символизирует Международный день здоровья растений.
3: Этот талисман наглядно демонстрирует, что вредный организм для растений – это вовсе не привлекательные создания, а настоящие вредители, уничтожающие наши растения.
2: Многие люди, покупая растения за границей, например, во время отпуска, особенно в странах третьего мира, не задумываются о том, что, перевозя растения, они могут нарушать законодательство.
4: Prečo tie tretie krajiny? Pretože dovoz rastlín z tretích krajín väčšinou nie je dovolený.
3: Импорт растений из стран третьего мира в большинстве случаев не разрешен, а иногда и вовсе запрещен на территории ЕС. Это связано с тем, что на эту территорию могут быть завезены вредные организмы и болезни растений, способные нанести значительный экономический ущерб. Кроме того, мы не можем в полной мере гарантировать фитосанитарный контроль за этими растениями. Иная ситуация складывается для профессиональных производителей растений, у которых есть свои процедуры импорта растений из стран третьего мира, и они сами контролируют соблюдение всех требований. А вот для нас, обычных граждан, когда мы едем куда-нибудь на отдых, особенно в страны третьего мира, нам что-то нравится, мы хотим это привезти, но именно в этом и заключается риск. Мы можем завести организмы, вредные для растений на территории ЕС.
2: А с точки зрения законодательство. Имеет ли значение, покупаем ли мы какое-нибудь растение в магазине или, скажем, на рынке?
4: При третьих странах это одно, если это где во вольной природе.
3: В странах третьего мира не имеет значения, сорвал ли человек растение где-нибудь в дикой природе, когда она ему понравилась, или купил его на рынке или в магазине, потому что для ввоза таких растений необходим фитосанитарный сертификат, который обычно довольно сложно получить обычному человеку. Как правило, такой сертификат могут получить представители профессиональных компаний-импортеров растений. В пределах ЕС ситуация иная. Растения находятся под фитосанитарным контролем в рамках отдельных фитосанитарных служб стран ЕС и регистрируются так называемыми фитосанитарными паспортами.
2: В ходе нашего разговора мы видим, что пассажиры сейчас поднимаются по эскалаторам в зону регистрации, и ваши сотрудники Центрального контрольно-испытательного института сельского хозяйства рассказывают им о содержании этой информационной кампании. Но у нас здесь также есть каталог, где перечислены запрещенные растения и то, что вызывает наибольшие опасения при ввозе. Сегодня много говорят о виноградной лозе.
3: Да, импорт винограда из стран третьего мира запрещен, поскольку мы являемся одной из стран, где виноградарство играет важнейшую роль. Экономический ущерб от импорта неизвестных вредных для винограда организмов, безусловно, был бы очень значительным. Но есть и другие запрещенные растения. Их полный список приведен в европейских правилах. Самые известные из них представлены в нашем каталоге. Авокадо, конечно же, запрещен к импорту, как и картофель, черемоя или популярная хурма.
2: Что произойдет, если мы, скажем, положим в багаж кусок виноградной лозы? Обнаружат ли это на таможне? Или этот список запрещенных растений является скорее попыткой заставить путешественников задуматься?
3: Не стоит рассчитывать на то, что его не обнаружат. Во время таможенного контроля вполне может случиться, что его найдут в вашей ручной клади или в багаже, сданном в аэропорту. Если у вас обнаружат запрещенное растение, оно будет конфисковано и утилизировано, а размер штрафа будет зависеть от степени нарушения и превышения лимита. Такой штраф составляет по крайней мере около 300 евро.
2: Мы разговариваем с Петрой Иванковой из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов о запрете на ввоз растений из стран третьего мира. Многие вредные организмы и болезни смогли прижиться в наших природных условиях из-за изменения климата. В рамках информационной кампании, проводимой непосредственно в Братиславском аэропорту, эксперты Министерства сельского хозяйства рассказали пассажирам о запрете на ввоз растений из стран третьего мира и об исключениях. Многие пассажиры даже не знают, что они могут везти в Словакию вместе с таким растением. Петра Ванкова продолжила свой рассказ.
3: Например, сейчас вылетает рейс в Северную Македонию. Сегодня для нас очень удачный день, потому что довольно много вылетов в страны третьего мира. Так что мы действительно нашли здесь в аэропорту целевую аудиторию. Но, конечно, эта информационная кампания касается не только путешественников, которые сегодня едут в страны третьего мира. Во время любых путешествий людям необходимо помнить о необходимости соблюдать осторожность и, возможно, те виды деятельности, которые, как нам кажется, не могут быть проблематичными, на самом деле таковыми являются. Главная цель кампании – убедить людей не привозить домой растения из отпуска, а проводить там приятные моменты.
2: Одно из мероприятий в рамках Международного дня охраны здоровья растений проходит здесь, в аэропорту. Что это за мероприятие и в чем суть всей информационной кампании? Ведь, как мы знаем, это общеевропейская кампания.
4: В подстате днес є міжнародний день здоров'я рослин.
3: Сьогодні відмічається міжнародний день охорони здоров'я рослин, провозглашений Організацією Об'єднаних Націй. І в цей день також стартує європейська інформаційна кампанія, за яку відповідає Європейське управління по безпечності пищевых продуктів. Ми представляємо його як контактний пункт європейського органу, а іменно Міністерство сільського хазяйства і розвитку сільських регіонів сотрудничає со специалистами по растениям из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний в Братиславе. Цель состоит в том, чтобы объяснить людям в каждой стране, участвующим в этой кампании, почему важно охранять здоровье растений. Это также связано с тем, что мы должны понимать, что растения составляют 80% потребляемой нами пищи. Конечно, они очищают воздух, которым мы дышим, и очень важны для кормления скота. Потому если мы не будем охранять наши растения, мы очень быстро можем подорвать нашу продовольственную безопасность и фактически оказаться в ситуации, когда еды не хватит.
2: Томаш Шталига из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний рассказал нам подробнее о том, что больше всего интересует путешественников и как они реагируют на подобную кампанию, приуроченную к Международному дню охраны здоровья растений.
5: Многие люди осведомлены по поводу данной проблематики и не привозят с собой никаких растений из отпусков в странах третьего мира. Некоторые были удивлены, что такая компания вообще существует, что чему-то подобному уделяется внимание. Однако большинство людей соблюдают европейские правила о запрете на ввоз растений из-за рубежа, хотя некоторые признались нам, что иногда привозили предметы из дикой природы, но это были скорее морские ракушки и тому подобное. Так что напрямую это не касалось растений.
2: Важно отметить, что европейские правила, запрещающие импорт растений, распространяются не только на сами растения, но и на семена.
5: Да, многие вредные организмы, невидимые на этих растениях, могут быть микроскопическими по размеру и таким образом переноситься посредством них. По этой причине люди могут не знать, что вредные организмы скрываются в этих растениях. И затем, когда они внезапно попадают в Европу или Словакию, они могут закрепиться и адаптироваться к климатическим условиям, которые на данный момент существуют в Словакии.
2: Цель Международного дня охраны здоровья растений – привлечь внимание к важности здоровья растений для устойчивого будущего, продовольственной безопасности, борьбы с бедностью, защиты биоразнообразия и экономического развития. Растения обеспечивают 80% потребляемой человеком пищи и 98% кислорода, которым мы дышим. Однако ежегодно до 40% мирового урожая теряется из-за болезней и вредителей. Праздник подчеркивает принцип «единое здоровье», который признает взаимосвязь здоровья человека, животных, растений и окружающих среды. Болезни растений могут повлиять на безопасность пищи, здоровье животных и в итоге людей. Без здоровых растений невозможно победить голод, защитить окружающую среду и сохранить биоразнообразие.

0: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы сосредоточимся на проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой в Швейцарии. У словаков самый молодой состав среди всех команд, участвующих в турнире. В этой связи давайте на мгновение вернемся в январь 2024 года и вспомним, как словацкие хоккеисты второй год подряд проиграли в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров до 20 лет в дополнительном времени. На этот раз с финном со счетом 3-4. Один из лидеров той команды, Максим Штербак, еще долгое время стоял на коленях у борта, мысленно прокручивая в голове ситуацию, произошедшую несколько секунд до пропущенного гола, когда он допустил ключевую ошибку, наивно позволив себя обойти. Капитан Адам Сикора со слезами на глазах смотрел на ликующих финнов. «Для нас это отличная мотивация – однажды вернуться на чемпионат мира среди взрослых и попытаться там добиться большего», – сказал тогда Сервац Петровский в послематчевом интервью, пытаясь преобразить большое разочарование в положительную надежду на будущее. Сейчас май 2026 года, и на чемпионате мира среди взрослых во Фрибурге, Швейцария, в сборную Словакии входят 7 бывших представителей команды на вышеупомянутом юниорском чемпионате двухлетней давности. Нападающие Адам Сикора, Филипп Мешар, Сервац Петровский, вратарь Адам Гаян, защитник Вильям Кмец, все эти ребята 2004 года рождения, и защитники Максим Штербак и Лука Радивоевич, 2005 и 2007 года рождения. Спустя почти 2.5 года, когда его спросили о тогдашнем высказывании после матча, Петровский подтвердил, как трудно было смириться с поражением после такого турнира, на котором юная команда до этого момента играла блестяще. Тем приятнее, что теперь здесь снова встретилось так много тогдашних товарищей по команде, уже в составе команды взрослой сборной. Нападающий команды НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Адам Сикора выразился тоже в этом духе, что хотя время идет и карьеры игроков из команды развиваются отдельно, группа тогдашних юниоров, обладавшая большим потенциалом на успех, чем они в итоге достигли на крупном турнире, остается сплоченной и по сей день. По его словам, когда он снова увидел этих ребят, он отчетливо почувствовал самые положительные взаимные эмоции, именно потому, что они многое пережили вместе как одна команда. Они до сих пор остаются группой, в которой поддерживают друг друга. Это чувство между ними сохранилось. Несмотря на неудачу двухлетней давности, тот турнир явно выполнил свою задачу по подготовке будущих представителей взрослой команды. Несмотря на то, что по разным причинам у Словакии на чемпионате мира в этом году не самый сильный состав команды, тренер Владимир Орсак пытается найти в этой ситуации что-то позитивное и в поисках подходящих хоккеистов для команды отдал предпочтение молодым и в основном новичкам, у которых есть шанс проявить себя и набраться опыта. Сборная Словакии одержала победу в своем первом матче на 89-м чемпионате мира Швейцарии над Норвегией со счетом 2-1. Матч проходил в высоком темпе с первых секунд, и первым серьезным препятствием для словацкой команды стало ненужное удаление за слишком большое количество игроков на льду на 6-й минуте. Однако с норвежским давлением словаки во время игры в меньшинстве справились, в основном благодаря безупречному Самуэлу Главою на воротах. Сразу же после того, как закончилось удаление, Кристиан Поспишил получил отличный пас на синей линии от своего брата Мартина Поспишила из оборонительной зоны, сумел оторваться от норвежских защитников и хладнокровно отправил шайбу в верхний угол ворот с Тобиасом Норманом.
1: Кристиан Поспишил, шанс, гол! Кристиан Поспишил по фамозной прировке брата Мартина.
0: После в матчевом интервью для словацкого радио Кристиан Поспишил прокомментировал свой гол. Сразу после забитого гола, когда я сел на скамейку запасных, я вспомнил, как 15 лет назад мой брат ежедневно пасовал мне шайбу перед нашим домом в жилом квартале. Я должен очередной раз похвалить Мартина. Он показал сегодня, почему играет в североамериканской НХЛ. У него очень высокий уровень мастерства игры. В матче против Норвегии мечта братьев Поспишилов сбылась. Они вместе вышли на лед в национальной форме на чемпионате мира и даже забили важный гол для команды сразу во время общей премьеры. Однако, как добавил старший брат Кристиан, суть их игры заключается вовсе не в индивидуальном успехе каждого из них. Мы с братом сказали друг другу, что здесь играем не только мы вдвоем, а вся команда. И самое главное – это играть именно за всю команду, а не просто думать о том, играем ли мы вместе на льду или нет. Мы должны показать командный дух, если хотим добиться успеха на этом турнире. После того, как норвежец Тоблар сравнял счет в конце второго периода, словаки начали третий период с тактическими изменениями в составе. Оливер Алкульяра, самого результативного игрока матчей плей-офф чемпионата Швеции этого года, в первом звене заменил Мартин Фашко Рудаш. Терпеливая игра словаков наконец принесла свои плоды на 49-й минуте. Защитник Мислав Росандич сделал великолепную передачу из своей зоны на Адама Лишку на атакующей синей линии, который в одно касание передал шайбу капитану Мареку Гривику перед пустыми воротами, и тот спокойно отправил шайбу в ворота. Таким образом, словацкой команде удалось одержать эту крайне трудную победу у вовсе непростого соперника. Во втором матче турнира словаки одержали, как говорится, обязательную победу по предварительным расчетам над сборной Италии под руководством выдающегося финского тренера-легенды Яалонена. Молодой защитник Йозеф Вильям Кмец и нападающий Оливер Окуляр, чемпион Швеции этого сезона в составе команды Шелефтео, забили свои первые голы на чемпионате мира. Кроме них, как и в первом матче, отличились Марк Гривик, вновь после передачи Росандича, и Кристиан Поспишил, которому снова отдавал пас брат Мартин. Главным открытием матча для словацких болельщиков стал, в частности, автор победного гола Вильям Кмец. Если у зрителей во время матча с Италией возникло ощущение, что он часто появлялся на льду, то это было не просто ощущение. Наградой за его дебютное выступление стало то, что он стал вторым по частоте использования защитником Словакии, проведя на льду 19 минут и 57 секунд. Дебют Кмеца на чемпионате мира также стал его дебютом в основном составе национальной сборной. Он подарил зрителям много ярких моментов, благодаря чему его выступление заслуживает в основном оптимистичной оценки. В интервью для словацкого радио он прокомментировал забитый им гол в ворота Италии. Я попытался быстро бросить шайбу в верхний угол, когда вратарь был немного низко. Хотя у меня не было времени поднять голову, и я не попал идеально, однако шайба от вратаря удачно отскочила на мою клюшку, и во второй раз мне уже удалось забить. Это потрясающее чувство. Я очень благодарен за то, что смог забить, и, конечно же, отпраздновать победу с нашими болельщиками, которые в большом количестве приехали в Швейцарию. Это было невероятное ощущение. Словацкая национальная хоккейная сборная потеряла свою 100% успешность в матче на проходящем чемпионате мира в третьем матче. Команда тренера Владимира Орсага все-таки обыграла словенцев со счетом 5-4 в группе «Б» во Фрибурге. Однако на этот раз для этого им потребовалась серия буллитов. Победа над Словенией со счетом 5-4 в серии буллитов немного разочаровала большинство словацких болельщиков, поскольку хоккеисты неосторожно упустили третье очко, набрав только 2 из-за пассивной игры в третьем периоде. Однако, если попытаться найти позитивные моменты в матче, то одним из самых важных было выступление Филиппа Мешара. 22-летний нападающий сначала забил гол на 3-2 во втором периоде.
2: Шарца удержал на пуку. И острого гол!
0: Такой удачный момент в матче был нужен именно Филиппу Мешару. После драфта НХЛ 2022 года имя Филиппа Мешара часто ассоциировалось с Юраем Славковским, поскольку Монреаль выбрал обоих в первом раунде. Они постоянно были вместе на первом тренировочном сборе, их товарищи по команде даже придумали им общее прозвище «Бэтмен и Робин». В то время как Славковский тогда добился успеха и сейчас является одним из лидеров Монреаля, Мешар пока играет в низшей лиге АХЛ. Теперь, спустя долгое время, у обоих был один и тот же знаменательный день. Утром словацкие болельщики радовались выходу Славковского и его команды «Монреаль Канадиенс» в финал Восточной конференции в битве за заветный Кубок Стэнли. А вечером Мешар порадовал их победным голом в серии буллитов в матче против Словении.
2: Мешар versus Horak.
0: Мешар мог быть доволен индивидуальной игрой, но с точки зрения команды она была далека от идеала. У словаков было много шансов забить больше голов, однако они не смогли реализовать свое преимущество и испытывали трудности в третьем периоде. Несмотря на это, игроки и тренер подчеркнули, что матч завершился победой, хотя и с приобретением 2 очков, а не 3 в турнирной таблице. По-настоящему сложные матчи с гораздо более сильными соперниками у словаков еще впереди. Самый популярный в Словакии вид спорта в прошлом подарил болельщикам множество прекрасных и незабываемых эмоций. И, как говорится, спорт действительно непредсказуем. Поэтому, как бы ни закончился турнир, мы будем болеть до самого конца. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутя».
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: Так как каждое рано молимся пред зеркалом, žiletkou pakelite, šermujem celko chrabro.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия поддержит расширение Европейского Союза за счет включения в него стран Западных Балкан, так же, как она поддержала Хорватию в ее интеграционных усилиях. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем хорватского парламента Гордоном Яндруковичем во время его официального визита в Словацкую Республику в четверг. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы энергетической безопасности. В этом контексте Пеллегрини поддержал перспективу взаимного сотрудничества в области поставок нефти по хорватскому трубопроводу «Адрия». Тот же вопрос Гордон Яндрукович обсудил на встрече с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши, который в том числе заявил, что Словакия поддерживает вступление Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития. Глава МИД Словакии Юрай Бланар прибыл в Швецию, где принимает участие во встрече в Хельсинборге министров иностранных дел стран-членов НАТО. По словам Бланара, министры обсудят развитие оборонной промышленности и ответственность за будущую безопасность европейских партнеров в рамках НАТО. Встреча проходит в рамках подготовки к предстоящему официальному саммиту Альянса в турецкой Анкаре в июле. На встрече в пятницу 22 мая министры должны обсудить в том числе ситуацию на Украине и текущие вызовы в области безопасности в Евроатлантическом регионе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена Европейского Союза без права голоса на время процесса ее интеграции в ЕС в настоящее время не видит поддержки со стороны государств-членов. Фицо говорит, что на данный момент в ЕС следует принять другие страны, а именно Черногорию, Албанию и Сербию. Эти три страны должны быть приняты в Европейский Союз как можно скорее, подчеркнул премьер-министр. Словацкая гражданка, которая вместе с другими активистами в рамках инициативы глобальной флотилии «Сумут» отправилась в сектор Газа и была задержана израильским военно-морским флотом, была депортирована в Турцию. Об этом сообщил агентству ТАСР Министерство иностранных и европейских дел Словакии. Генеральное консульство Словацкой Республики в Стамбуле активно следит за ситуацией. Его сотрудники будут находиться в аэропорту в момент депортации, готовы оказать словацкой гражданке необходимую консульскую помощь. Словацкие хоккеисты одержали четвертую победу на чемпионате мира и после четырех матчей у них 11 очков турнирной таблицы. Они убедительно обыграли Данию со счетом 5-1, продемонстрировав отличную игру с самого начала матча. Лучшим игроком словаков был признан Оливер Окуляр. Впервые с чемпионата мира 2003 года Словакия выиграла первые четыре матча на турнире. Балет Словацкого национального театра успешно выступил в Париже. Во вторник, 19 мая, он представил подборку из проекта «Фэшн-балет» в Парижском театре «Le Théâtre Libre», который познакомил международную аудиторию с талантами танцоров балетной труппы первой сцены, словацких модельеров, хореографов и композиторов. Руководство Словацкого национального театра придает большое значение культурной дипломатии и высоко ценит инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры Словацкой Республики, представление нашей балетной труппы в столице европейского искусства и культуры с богатыми балетными традициями, заявила генеральный директор СНТ Зузана Тяпакова, напомнив, что балет Словацкого национального театра выступал во Франции после более чем 40-летнего перерыва.
0: Тема дня.
1: 22 мая город Тринчин, провозглашенный Европейской культурной столицей 2026 года, станет местом проведения уникального культурного события, не имеющего аналогов в Словакии. В проекте «Настройка города» принимает участие сотни исполнителей. Его концепция разработана Франтишеком Кирали и Евой Вазаровой. Петра Форнаева отвечает за драматургию. Работа над проектом длилась почти два года. В результате был подготовлен трехчасовой концерт, который объединит профессиональных музыкантов, любителей и публику. Проект поднимает важный вопрос – можно ли достичь гармонии в современном обществе, постоянно переживающем конфликты? Его авторы привлекают внимание к звукам, которые ежедневно окружают нас в городе. Первая часть мероприятия называется «Городские прелюдии». Оно проходит в центре города. Попробуйте услышать свой город по-новому. Прислушайтесь к привычным звукам, а также к тем, которые мы добавили специально для этого случая. Не ждите города, наполненного музыкой. Это не будет классический концерт. Город – это сложный организм, издающий специфические звуки, которые зависят от нашего поведения в нем, подчеркивают создатели проекта. Вторая часть программы начнется на одной из городских улиц. Здесь участники проекта исполнят два оригинальных музыкальных произведения. Первое называется «Настройка города для 300 музыкальных инструментов», созданное специально для этого случая. Второе – это интерпретация легендарного произведения американского композитора Ламонта Янга «Композиция номер 7», созданная им в 1960 году. Разные инструменты, разные исполнители, разный опыт, разный возраст, разные места, разные звуки, разные взгляды на музыку. Мы надеемся, что эти произведения будут не только красивыми, но и вдохновляющими, объяснила Петра Форнаева, рассказывая об идее проекта. Она возникла в 2020 году во время подготовки заявки Тринчи на название «Европейской культурной столицы». По словам создателей, реализация проекта в таком масштабе является исключительной и, вероятно, неповторимой. Проект, в котором участвует 300 человек, причем многие из них готовятся к нему месяцами, скорее всего, можно реализовать только раз в жизни. Это произошло только благодаря тому, что Тринчин в 2026 году является европейской культурной столицей, сказала Эва Вазарова. Мероприятие бесплатное. В день его проведения публика сможет получить карту города и программу. Главная цель проекта – нужно постараться по-новому увидеть город, услышать его звуки и ритм, почувствовать атмосферу.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. В нашем первом сюжете Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об информационной кампании, посвященной этой теме и проводимой для пассажиров в Братиславском аэропорту. В спортивной рубрике мы расскажем об успешных выступлениях словацких хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много увлекательного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. Он был официально утвержден в марте 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – напомнить миру о важности здоровья растений для устойчивого будущего. В эпоху открытого мира праздник приобретает все большее значение. Люди путешествуют, перевозятся растения и растительные товары, а вместе с ними время от времени нечаянно и вредные организмы для растений. Многие из вредных организмов, раньше незнакомых с нашими природными условиями, увы, легко адаптируются к нашему климату. В рамках информационной кампании эксперты Министерства сельского хозяйства и Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний проинформировали пассажиров Братиславского аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника о рисках ввоза некоторых растений, особенно из стран третьего мира, то есть за пределами Европейского Союза. Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об этом более подробно в интервью. Во-первых, о зеленом персонаже, талисмане, который символизирует Международный день здоровья растений.
3: Этот талисман наглядно демонстрирует, что вредный организм для растений – это вовсе не привлекательные создания, а настоящие вредители, уничтожающие наши растения.
2: Многие люди, покупая растения за границей, например, во время отпуска, особенно в странах третьего мира, не задумываются о том, что, перевозя растения, они могут нарушать законодательство.
4: Prečo tie tretie krajiny? Pretože dovoz rastlín z tretích krajín väčšinou nie je dovolený.
3: Импорт растений из стран третьего мира в большинстве случаев не разрешен, а иногда и вовсе запрещен на территории ЕС. Это связано с тем, что на эту территорию могут быть завезены вредные организмы и болезни растений, способные нанести значительный экономический ущерб. Кроме того, мы не можем в полной мере гарантировать фитосанитарный контроль за этими растениями. Иная ситуация складывается для профессиональных производителей растений, у которых есть свои процедуры импорта растений из стран третьего мира, и они сами контролируют соблюдение всех требований. А вот для нас, обычных граждан, когда мы едем куда-нибудь на отдых, особенно в страны третьего мира, нам что-то нравится, мы хотим это привезти, но именно в этом и заключается риск. Мы можем завести организмы, вредные для растений на территории ЕС.
2: А с точки зрения законодательства, имеет ли значение, покупаем ли мы какое-нибудь растение в магазине или, скажем, на рынке?
4: При третьих краинах это одно, чи си то негде во волной природе.
3: В странах третьего мира не имеет значения, сорвал ли человек растение где-нибудь в дикой природе, когда оно ему понравилось, или купил его на рынке или в магазине, потому что для ввоза таких растений необходим фитосанитарный сертификат, который обычно довольно сложно получить обычному человеку. Как правило, такой сертификат могут получить представители профессиональных компаний-импортеров растений. В пределах ЕС ситуация иная. Растения находятся под фитосанитарным контролем в рамках отдельных фитосанитарных служб стран ЕС и регистрируются так называемыми фитосанитарными паспортами.
2: В ходе нашего разговора мы видим, что пассажиры сейчас поднимаются по эскалаторам в зону регистрации, и ваши сотрудники Центрального контрольно-испытательного института сельского хозяйства рассказывают им о содержании этой информационной кампании. Но у нас здесь также есть каталог, где перечислены запрещенные растения и то, что вызывает наибольшие опасения при ввозе. Сегодня много говорят о виноградной лозе.
3: Да, импорт винограда из стран третьего мира запрещен, поскольку мы являемся одной из стран, где виноградарство играет важнейшую роль. Экономический ущерб от импорта неизвестных вредных для винограда организмов, безусловно, был бы очень значительным. Но есть и другие запрещенные растения. Их полный список приведен в европейских правилах. Самые известные из них представлены в нашем каталоге. Авокадо, конечно же, запрещен к импорту, как и картофель, черемоя или популярная хурма.
2: Что произойдет, если мы, скажем, положим в багаж кусок виноградной лозы? Обнаружат ли это на таможне? Или этот список запрещенных растений является скорее попыткой заставить путешественников задуматься?
3: Не стоит рассчитывать на то, что его не обнаружат. Во время таможенного контроля вполне может случиться, что его найдут в вашей ручной клади или в багаже, сданном в аэропорту. Если у вас обнаружат запрещенное растение, оно будет конфисковано и утилизировано, а размер штрафа будет зависеть от степени нарушения и превышения лимита. Такой штраф составляет по крайней мере около 300 евро.
2: Мы разговариваем с Петрой Иванковой из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов о запрете на ввоз растений из стран третьего мира. Многие вредные организмы и болезни смогли прижиться в наших природных условиях из-за изменения климата. В рамках информационной кампании, проводимой непосредственно в Братиславском аэропорту, эксперты Министерства сельского хозяйства рассказали пассажирам о запрете на ввоз растений из стран

0: путешествий, людям необходимо помнить о необходимости соблюдать осторожность и, возможно, те виды деятельности, которые, как нам кажется, не могут быть проблематичными, на самом деле таковыми являются. Главная цель компании – убедить людей не привозить домой растения из отпуска, а проводить там приятные моменты.
1: Одно из мероприятий в рамках Международного дня охраны здоровья растений проходит здесь, в аэропорту. Что это за мероприятие и в чем суть всей информационной кампании? Ведь, как мы знаем, это общеевропейская кампания.
0: Сегодня отмечается Международный день охраны здоровья растений, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. И в этот день также стартует европейская информационная кампания, за которую отвечает Европейское управление по безопасности пищевых продуктов. Мы представляем его как контактный пункт европейского органа, а именно Министерство сельского хозяйства и развития сельских регионов в сотрудничестве со специалистами по растениям из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний в Братиславе. Цель состоит в том, чтобы объяснить людям в каждой стране, участвующим в этой кампании, почему важно охранять здоровье растений. Это также связано с тем, что мы должны понимать, что растения составляют 80% потребляемой нами пищи. Конечно, они очищают воздух, которым мы дышим, и очень важны для кормления скота. Потому если мы не будем охранять наши растения, мы очень быстро можем подорвать нашу продовольственную безопасность и фактически оказаться в ситуации, когда еды не хватит.
1: Томаш Шталига из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний рассказал нам подробнее о том, что больше всего интересует путешественников и как они реагируют на подобную кампанию, приуроченную к Международному дню охраны здоровья растений.
2: Многие люди осведомлены по поводу данной проблематики и не привозят с собой никаких растений из отпусков в странах третьего мира. Некоторые были удивлены, что такая компания вообще существует, что чему-то подобному уделяется внимание. Однако большинство людей соблюдают европейские правила о запрете на ввоз растений из-за рубежа, хотя некоторые признались нам, что иногда привозили предметы из дикой природы, но это были скорее морские ракушки и тому подобное. Так что напрямую это не касалось растений.
1: Важно отметить, что европейские правила, запрещающие импорт растений, распространяются не только на сами растения, но и на семена.
2: Да, многие вредные организмы, невидимые на этих растениях, могут быть микроскопическими по размеру и таким образом переноситься посредством них. По этой причине люди могут не знать, что вредные организмы скрываются в этих растениях. И затем, когда они внезапно попадают в Европу или Словакию, они могут закрепиться и адаптироваться к климатическим условиям, которые на данный момент существуют в Словакии.
1: Цель Международного дня охраны здоровья растений – привлечь внимание к важности здоровья растений для устойчивого будущего, продовольственной безопасности, борьбы с бедностью, защиты биоразнообразия и экономического развития. Растения обеспечивают 80% потребляемой человеком пищи и 98% кислорода, которым мы дышим. Однако ежегодно до 40% мирового урожая теряется из-за болезней и вредителей. Праздник подчеркивает принцип «единое здоровье», который признает взаимосвязь здоровья человека, животных, растений и окружающих среды. Болезни растений могут повлиять на безопасность пищи, здоровье животных и в итоге людей. Без здоровых растений невозможно победить голод, защитить окружающую среду и сохранить биоразнообразие.

Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы сосредоточимся на проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой в Швейцарии. У словаков самый молодой состав среди всех команд, участвующих в турнире. В этой связи давайте на мгновение вернемся в январь 2024 года и вспомним, как словацкие хоккеисты второй год подряд проиграли в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров до 20 лет в дополнительном времени. На этот раз с финном со счетом 3-4. Один из лидеров той команды, Максим Штербак, еще долгое время стоял на коленях у борта, мысленно прокручивая в голове ситуацию, произошедшую несколько секунд до пропущенного гола, когда он допустил ключевую ошибку, наивно позволив себя обойти. Капитан Адам Сикора со слезами на глазах смотрел на ликующих финнов. «Для нас это отличная мотивация – однажды вернуться на чемпионат мира среди взрослых и попытаться там добиться большего», – сказал тогда Сервац Петровский в послематчевом интервью, пытаясь преобразить большое разочарование в положительную надежду на будущее. Сейчас май 2020

0: 26-го года. И на чемпионате мира среди взрослых во Фрибурге, Швейцария, в сборную Словакии входят 7 бывших представителей команды на вышеупомянутом юниорском чемпионате двухлетней давности. Нападающие Адам Сикора, Филипп Мешар, Сервац Петровский, вратарь Адам Гаян, защитник Вильям Кмец, все эти ребята 2004 года рождения, и защитники Максим Штербак и Лука Радивоевич, 2005 и 2007 года рождения. Спустя почти 2.5 года, когда его спросили о тогдашнем высказывании после матча, Петровский подтвердил, как трудно было смириться с поражением после такого турнира, на котором юная команда до этого момента играла блестяще. Тем приятнее, что теперь здесь снова встретилось так много тогдашних товарищей по команде, уже в составе команды взрослой сборной. Нападающий команды НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Адам Сикора выразился тоже в этом духе, что хотя время идет и карьеры игроков из команды развиваются отдельно, группа тогдашних юниоров, обладавшая большим потенциалом на успех, чем они в итоге достигли на крупном турнире, остается сплоченной и по сей день. По его словам, когда он снова увидел этих ребят, он отчетливо почувствовал самые положительные взаимные эмоции, именно потому, что они многое пережили вместе, как одна команда. Они до сих пор остаются группой, в которой поддерживают друг друга. Это чувство между ними сохранилось. Несмотря на неудачу двухлетней давности, тот турнир явно выполнил свою задачу по подготовке будущих представителей взрослой команды. Несмотря на то, что по разным причинам у Словакии на чемпионате мира в этом году не самый сильный состав команды, тренер Владимир Орсак пытается найти в этой ситуации что-то позитивное и в поисках подходящих хоккеистов для команды отдал предпочтение молодым и в основном новичкам, у которых есть шанс проявить себя и набраться опыта. Сборная Словакии одержала победу в своем первом матче на 89-м чемпионате мира Швейцарии над Норвегией со счетом 2-1. Матч проходил в высоком темпе с первых секунд, и первым серьезным препятствием для словацкой команды стало ненужное удаление за слишком большое количество игроков на льду на 6-й минуте. Однако с норвежским давлением словаки во время игры в меньшинстве справились, в основном благодаря безупречному Самуэлу Главою на воротах. Сразу же после того, как закончилось удаление, Кристиан Поспишил получил отличный пас на синей линии от своего брата Мартина Поспишила из оборонительной зоны, сумел оторваться от норвежских защитников и хладнокровно отправил шайбу в верхний угол ворот с Тобиасом Норманом.
1: Кристиан Поспишил, шанс, гол! Кристиан Поспишил по фамозной прировке брата Мартина.
0: После матчевого интервью для словацкого радио Кристиан Поспишил прокомментировал свой гол. Сразу после забитого гола, когда я сел на скамейку запасных, я вспомнил, как 15 лет назад мой брат ежедневно пасовал мне шайбу перед нашим домом в жилом квартале. Я должен очередной раз похвалить Мартина. Он показал сегодня, почему играет в североамериканской НХЛ. У него очень высокий уровень мастерства игры. В матче против Норвегии мечта братьев Поспишилов сбылась. Они вместе вышли на лед в национальной форме на чемпионате мира и даже забили важный гол для команды сразу во время общей премьеры. Однако, как добавил старший брат Кристиан, суть их игры заключается вовсе не в индивидуальном успехе каждого из них.
2: Мы
0: с братом сказали друг другу, что здесь играем не только мы вдвоем, а вся команда. И самое главное – это играть именно за всю команду, а не просто думать о том, играем ли мы вместе на льду или нет. Мы должны показать командный дух, если хотим добиться успеха на этом турнире. После того, как норвежец Тоблар сравнял счет в конце второго периода, словаки начали третий период с тактическими изменениями в составе. Оливер Алкульяра, самого результативного игрока матчей плей-офф чемпионата Швеции этого года, в первом звене заменил Мартин Фашко Рудаш. Терпеливая игра словаков наконец принесла свои плоды на 49-й минуте. Защитник Мислав Росандич сделал великолепную передачу из своей зоны на Адама Лишку на атакующей синей линии, который в одно касание передал шайбу капитану Мареку Гривику перед пустыми воротами, и тот спокойно отправил шайбу в ворота. Таким образом, словацкой команде удалось одержать эту крайне трудную победу у вовсе непростого соперника. Во втором матче турнира словаки одержали, как говорится, обязательную победу по предварительным расчетам над сборной Италии под руководством выдающегося финского тренера-легенды Яалонена. Молодой защитник Йозеф Вильям Кмец и нападающий Оливер Окуляр, чемпион Швеции этого сезона в составе команды Шелефтео, забили свои первые голы на чемпионате мира. Кроме них, как и в первом матче, отличились Марк Гривик, вновь после передачи Росандича, и Кристиан Поспишил, которому снова отдавал пас брат Мартин. Главным открытием матча для словацких болельщиков стал, в частности, автор победного гола Вильям Кмец. Если у зрителей во время матча с Италией возникло ощущение, что он часто появлялся на льду, то это было не просто ощущение. Наградой за его дебютное выступление стало то, что он стал вторым по частоте использования защитником Словакии, проведя на льду 19 минут и 57 секунд. Дебют Кмеца на чемпионате мира также стал его дебютом в основном составе национальной сборной. Он подарил зрителям много ярких моментов, благодаря чему его выступление заслуживает в основном оптимистичной оценки. В интервью для словацкого радио он прокомментировал забитый им гол в ворота Италии. Я попытался быстро бросить шайбу в верхний угол, когда вратарь был немного низко. Хотя у меня не было времени поднять голову, и я не попал идеально. Однако шайба от вратаря удачно отскочила на мою клюшку, и во второй раз мне уже удалось забить. Это потрясающее чувство. Я очень благодарен за то, что смог забить, и, конечно же, отпраздновать победу с нашими болельщиками, которые в большом количестве приехали в Швейцарию. Это было невероятное ощущение. Словацкая национальная хоккейная сборная потеряла свою 100% успешность в матче на проходящем чемпионате мира в третьем матче. Команда тренера Владимира Орсага все-таки обыграла словенцев со счетом 5-4 в группе «Б» во Фрибурге. Однако на этот раз для этого им потребовалась серия буллитов. Победа над Словенией со счетом 5-4 в серии буллитов немного разочаровала большинство словацких болельщиков, поскольку хоккеисты неосторожно упустили третье очко, набрав только 2 из-за пассивной игры в третьем периоде. Однако, если попытаться найти позитивные моменты в матче, то одним из самых важных было выступление Филиппа Мешара. 22-летний нападающий сначала забил гол на 3-2 во втором периоде.
2: Шарца удержал на пуку. И острого гол!
0: Такой удачный момент в матче был нужен именно Филиппу Мешару. После драфта НХЛ 2022 года имя Филиппа Мешара часто ассоциировалось с Юраем Славковским, поскольку Монреаль выбрал обоих в первом раунде. Они постоянно были вместе на первом тренировочном сборе, их товарищи по команде даже придумали им общее прозвище «Бэтмен и Робин». В то время как Славковский тогда добился успеха и сейчас является одним из лидеров Монреаля, Мешар пока играет в низшей лиге АХЛ. Теперь, спустя долгое время, у обоих был один и тот же знаменательный день. Утром словацкие болельщики радовались выходу Славковского и его команды «Монреаль Канадиенс» в финал Восточной конференции в битве за заветный Кубок Стэнли. А вечером Мешар порадовал их победным голом в серии буллитов в матче против Словении.
2: Мешар versus Horak. Филипп Мешар подтвердил наше сегодняшнее победство.
0: Мешар мог быть доволен индивидуальной игрой, но с точки зрения команды она была далека от идеала. У словаков было много шансов забить больше голов, однако они не смогли реализовать свое преимущество и испытывали трудности в третьем периоде. Несмотря на это, игроки и тренер подчеркнули, что матч завершился победой, хотя и с приобретением 2 очков, а не 3 в турнирной таблице. По-настоящему сложные матчи с гораздо более сильными соперниками у словаков еще впереди. Самый популярный в Словакии вид спорта в прошлом подарил болельщикам множество прекрасных и незабываемых эмоций. И, как говорится, спорт действительно непредсказуем. Поэтому, как бы ни закончился турнир, мы будем болеть до самого конца. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутя».
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: Так как каждое рано молимся пред зеркалом, žiletkou bakelite, šermujem celko hrabro.